Dabzi lamptun gul etsin di nangaa di tang nabagin da jachi kalawa tang jachi lamdua yung an dhamdash korkib jachim chamsul kang mung zhiga dhukhoni ma tsika chamgal dhingal ka nangsil manyung azig mepar zi da tang echu chamsun korik zhutin gula jachi mama mung tsuk tang lakpurta kalawa soso la ganche kandra zi yoke yang na kalawa soso ngitani dhamdik hibshan dala chertar lhobjong tang jilim shay goga ti rjin gan dhuong gu toni yang dhamdra denchak dala chigi nyam jog goga ti shkorni ngachi nyamaar eri rin ta saagni soosu ga ndamdri nyartag baanda kapar kalam ta adan xie yi ga langzi yang ndamman haa tsukzi kodge kunar dina langzi tatak ka choni yang jachi kalwa tang jachi lamdua yung ga oda rangni ka nroong tatang dida tangi ngachi nyamaar eri rin xia kunu ga ata ndrabzil ka kor ka jacham tang yana chamsul ndar ka ga xisha chamari yang chanamba ga sema zungi yelab ching da tangi rangni ka nroong tang Арани кэв денжиг дала ганзга юказ кэржү та хачан галчега о тиртап гыда жачи калава жачи ламдро сосуг намзги инара арани кэв денжиг дала зу бабазги арани к та тир джинген дөнгдө зу хыцгычынзги тончынзги чуйын ревасиныйн тена дэрэнгэн дөвжи ламтун гыл эсэн дэр таун тунина так чертэнгэн ина чу дэрэн тагза пембарла Azah pembag warkimda da pchirgena ichu adar ngachikin ngasu warkimdi kiyo kara retara kirge tavchirge ichu zankurge deni sunayan ngasu warkimda muzgri tana azah pembag danima dezun sonjina tavchirgena ichu namzginara dabjil amtun gele etsin dinayan dalu ngarajint ngatsina warkir khatigtigma ge dimde denjo jojen bejan ok ligtsim jandir shkab xzambanda петтан пежим бергэнэрла а тиртавк андинан анжинаян та жачи нэг тупас усугти нуг замчинд тумар удамтны шондонунд мара говжиги он диштагнын та замчинд кыргыз зомба ботон дивай датни зомба богын замчи тамыз бинин этэ дал хабрт нэмдэ денжиг суга чиги тоннай гог дикорнян кабдай коннэр тиртавк дэрэнгэлэнсэн даян чонга мэксл вазгиндэр дэвжил амтынг зан курх чик лэтсэнг тони наци дахцу чисэгина зу Чуу дандамжил дэнжиг дан. Лагбарда варкар кадаг дагмааг дамжил дэнжиг жуэжин бэжан уг лагарсам дандар шкаб хусамбааг тул тумийн дандар нан ацан уг зомбаа бог нийн манжан вар капар кэлэм дагдан ша нан

0: Rinyam kana batna warndani terang ge rajulam tun lesin dina xan jir chizgo gote chita jo yedna nyermun dana da musan jirgo ka yishu dan dremjil de khandani yirgnu ga ta ja chi chargir korlo ga kalawa ger ka da potan tani kalawa la su qa chang nu ga muzgir dana satun shap shi ga chetsil ngarbi jelg sitang da tangi ja chi mam mon su qa ga chi kin arsu de chin tang kong sung ga rang de olang kur atang ata kaloi todum khang lirgoni wir gimkho tong dianchik likrin rokme patang asu shi menu ger kanun de tghchulup sha chil wishu chebde chelang kur todum soi ni ton yetik kar ngachik konsum garang ge shabsi ata marjig pi sha tham da chabda tong ji khatam bup si par su dar tam de yok tonsin da chim de shamsin de muzur tigena shabsi ge tisul na ni ton yetik ger da ngawa ge tsi chig ni zung za pasang ni manda ni zung da tingi dar ngawa ge tsir nga za mimin ni nar de muzur nga tu ge tisul lar ge ni chig ni war tong chadu ge tisul sun ne li shiru ge tisul nga war and muz ge na lang kur todum khang ge shabsi ngar jin de ge yok атенар гачик варкын дер галх зогмайн ожимсын дер ниг лакын лерго гы чапкун гина атан чыргын корли тонгул тан тни рпобжир кэ тонгул тан мангжир кэ тонгул тан тни чыргын колор гы артыг тан ата чи дошчур лагын чир тан тонгул гы чилас гоян да ян хсабны ячу шаан да деп кога сымгла кэни шевшир моргону булан кур дешеп сик ата цалын гун сонтхын да шевшир чеп атри дианчик жена лан кур кэ денжи кылгысыл шевшир дианчик так халуа галаг чиркэл иргуула кани хчи халуа галаг чиркэ данда кирге ержерпота тани уурлуг шонжунде касбек коннара хторчин шондо наянг жегун ласу кадар нигэ лакани халуа галаг чиркэ жевжиндер хсым галакани халуа галаг чиркэ лакани дэтти антан жегун ласу кандарла о тиштапкада чэргэн корик шевсэр дан дэйопи лирго дэгпи мансуки нэмдэк та тэмгэл рингэл кэ шавчул мон лах цанчэр шепа масл а товтон лгчэр дан тани олон курн ёви зэнхэ гусу а та цал лону гэлг чэрн дэг хшажи ери чэрэм гусэк уг ниг лакын ячи мамон мансук сосог нэмдэ тодым а чигни чигни хсым гэ а та лг чэр каприка тугни а та чуг да тугни забжи та шевсэр лас хуаг дэг шаван да дэмнар чэгсэк уг ди тавк та чур нэг чик варкым ди андар та уг мамон мансук ла хтаб дез гзиусе кога тианчин дан ачик варкм дежиг лонкрын кэкгожи лонкоргэжи цанкаж гожи та цагызгэс коса тамуг дундг цагызги окра варкм де дарун инар хана дундг жан чепу керемен тамузгри тена тена теранген дэвжи ламтын ленсэн дина ngati та конина анамши хонда тан тианчин намг нисл дандамж кор кэсанжир тианчик лапрт юшу сакын даназу ян мангфан гэ чаанд гзузун да тэнги ан ачик гасун дингал махси да тэнги дэмж тодым канг гаржин тан та лонкор тан дэ пи ша тамч дэп конуг дэму гэ санжир кэн дозу хачан гачинди тэна варкым дэни тэрэн гэ чу та чи жигмти ролон гэ санчон дэна сэг жуэ тан тэрэн гэ чу жигмти ролон гэ лэнсэн дэна та чи кони вся па чэбжин тэ варкэр кадыг тэгма гэ дэмрэ дэнжэг дэжэ мэ жэн гэ лгэрсэм дэндэр арка бхсэмба гэ тула та туми та замчин дэ дамтын шондон нэг зомба бог замчин дэ нэлли кунг дондын ба со су гэ жэрлэг ину замчин дэ ронён гэ дим тодра кэ зомба бон дэ инрэ тэг датэни та зомба бо тон ням гэ капдэ кон дэ мозгла тэна сам дэни та дэрэн гэ лэнсэн ина дари гэ зан курн дин а та тумэр дамтын шондон нэг замчи зомба бо ээ ришкэн секунд кэ пайлар гава гэрэ ди самчи лам секунд тумэ дамтын шондон кэтна дэнина нэл ли кунг донзэн ба хаму чидүнг жэрлэг юк тумэр гэ чи замчин ди ронёз гэж үе
1: лам ээ ришкэн хар гава сэтур хомцм жахти ngarang zungkhar ton ro si lamla shi ba yin langur ta chu bi ng lir tang da kha shu ngim la ji long wa sam mo shi da wer ge yo shang xie ta ki shu ch lang ngom jin tong yu war nang da arang hang ki par jin de ng go tu ka chen bi cha shi ge ge li tong ma ta pa ta pan chen la dam de chel de nam kha yong si rem de shi tu shi lor ni th zam yin tong lim de mon ka wi ng sem tang shi ni арангхан мепр хандр шигчэм жигкипшу хловерт нга чамби мелунгис арабрвч тогж шиги кансум кати жигтэн гнамч огна нирда тави оннн теркэн зам ямэна ченрус хэмчэн дадах чатрын цордул шагнхам Тетер нэг намтук чарын гынсэр нэжин ngarang lamchin shigen dimdur lepsum. Lamdu de ne zongkhar tang ngawi khatuk tang jo si lamje nolan sim yimbi. Kabr lamje jamdu tir mhsun la jela chap ki khangwi jela chil lang khur la gyn khin khndam. Ngi jing hon chil lamdu de ni ti chu la rang chim cha ti zongkhar tang jo wi jela chil lang khur la gyu ba jang ki ma lang. Tarta ngarang jamdu tir jang ni yerang gor bi kang ba yin o jin de. Kahir jigni lang khur chung ji hu chab chab ji nga mg gung to mo shung. Ngarang e tg bi lagba yar jag de ngordung la jung kang ra tang ji nga ni khab khab de jin chen bu nga zung khur tan jar gu shi mi tar. Jung zim vzir de lam jim de lang khur da shung. Yila ng ma khir war lang khur ka lo wa wamil dar ma shigri. Pachir wamil ka lo wi lang khur da ba tang tang bu yin bi. ngarang chung tog mardi wi thangwa shik jang ji shung. Ngi yangchir thaji chi shi ba yin. Chata kalu wi gawa gawa. Ngi langkur yagpu shik gor hi jing min. Langkur gor ni lopshil zamli di min. Yina ang tetsul ji kerang ma yarab shikirin. Dewi jokar langkur da vzak ba yin. Demin jimil ji ma tag tawar gangshung ngang langkur da njogbar hajang gamu ndag sir. Re aji kwa zhen qi shi cik di jar di ji jo ba li zhen ya lin shi lho ji nil ma shung. Komi yang jir kab di ji tal di. Na nang zong kir tan jo wi lawar ni gang tang ni san ba yar sim jang khan ji lang kur ka lo wab shi ki jo shur lang kur tab zhig mul. Kitab ma lag bar njam dil doon kin shi shung di. Di cho ji ma shi la gmer kin shung yang sug nin li tar sum la. Жан ди чабдаг гав шагби огда цади генам да хорсмсэр. Дипу чимдаг ги калуви лагни агурм бу маг ни лагар чин цабда ланг ба ти чил калува да ги гэншун нэн чарджи ме би матаг ланкур да нжуг погин мандаг. Чи шанчур да тун чи цхэнцм чади алуур нэн цаб чиг дан ханда куарг хэчив зи ди. Дэнна жамжил нянтог би ланкур лаар даашив шэгиндаг. ngala da dong kalu win zhen yik to me bi cherang zong khir de che tan ma sum gong tig shi xi ngarang zho ong gong bi sar chil de pa de de le chim ngang me gong ni yel sum a zhen ni ni kalu wa wo mil dir lang khur gor chu me ba du shun shan de wo mil lang khur kalu wa dab zhen zhong lim tang de le chib ji jiu jin bi Korchuk mebi kaluwa jatsum chisam shi lorda nga la ngangchak jikjim jishu. Maagzini jikhtin jimanba la dangta mandag. Donab jirka

0: Тэра пачир тади занцаг шугнын жина ачар мал согдон сонын жина чүн юуны кергэ чирсэр гүнэр энди статын энди гүстап кө статав нам чөкө тэн тандав дингэ чаг танди шуг ярмара сонги танди бар зон энэ чөкө яңнанын кур статав на чөкө нүг сакэтэ сонг дали тамнэр чаг статав дидар кап токто чоладан чаг таки мангди саму чэсо тамнэр Then hand up the Tilakata and Shiran Koritandi, Captor Sola Chatam, Kodish Captor Sola Engineer, Tamalo Sotom Kuruma, Yanga Chamson Sau, Yanga Chamson Shadina, Yang Tong Janure, Arangi Sani Tatos di Datanarayan, Dachis, Kelly and Pedigla Catanarayan, Danjago Samario, Tijanga, Shoyam Chavina, Kamatonreta, Chedig Captor Solanga Chau, Samu Chatabs, Tachondi Captor Sola, Samu Tony Marangori, Malons, then hand up the Malo Sotong, Nankan the Sola, Tonon Dangina, Jetonki Mandida. Патчертон хтонзгы юм томзы начар динаркла курс томдра зарцаг шугни а ти казанчиг шугни инженера тандер тоц начау данди такркагсу армало сурдан крум майм бар жантан сачаяр мрчау ена курнаш татон наяч тапсон марназора дионаш тен тандавз терки ажир жандеч тажина сигор нич тондер тана рдап чацк яран кори компала сонг дануга анансат томдри дитон рели дали чирта шипшана нинчин сонем шажина начау танихтон жиргэгло тан томо ливзо авда дикап токтам я томч там батам зыклинер таркым сонем шажина шер сонину мапцы авда тангчири нана лихну не конзык мне човжи там дыо
1: ади ди та чертанг гала чингу конса гонор малху созон цунжина кирге затхандах шиг яг гомона
0: а
1: засайн сача жендан дугди жена дэрна кирге хцаадах шиг шага мо
0: дэр дэр
1: а тэн дана занца ньюжуг нига генхуунги теле цунжинара а ян сасава к мышану сачатан дэрна ранга сачан дэзг зг шага мо
0: а шага
1: тэна а ччо нга цунура все цуну ниги все цуну манжир пацгыз
0: тада тарун нга цуну чин аркаго жимсин чэзга сержина нга чау мало сутун цун чэжина тамун чэ шак кону гэ цгэ занчиг занстан дэ танлен нада ятамну нга чау сасан чикуну гэ жимсин ра шухта занрела чэвэнджина гонрым ни маранджина цавшик тоним зы тижэнтэ ты шухта на всяк даунэр яна нга чаун да цукун тони шадина ма цукун дэна о цасада шухта таур дэ цгэ крона ра чэнга танчу шухчигни шух жанзгни сорпэ клам да тула сона ян юнгу гла кани ра янг цгэрэн парнэ шон тап кодар та сугулык чэнка гла кани чэ ма сона ян каре чэнка гла кани чэ ма сонди цасаг чэ камек тэнда занчиг занстан дэфтэн тэр сона Ямачи гоо кэнгагалакани чэмгац гэрэ тантана чорни сатаян сонччип тэмни тэмүг нэцэдэм бидэнди шүг ярмарк сача тантэри сона тангач саса сонччип жүгэн дэшира зэгэ зэгэ чэни мацэк ямачи гзанц зантан дэ тангэн тэп кунун лакани таттсуна тэ хачэр сашэ жэ тэп кони жэмцэн тэмүд тэмни шүг ярмарк чиг гоо кэ саса марац гзанц зантан мааз гньогони а ангач саса шац к занч гзантаян маатэн мэргун тэмүз мар Tamugan is Kalakani, Chig, Chester Gun, Chig, Chig, Tanley, Konun, Dengina, Tarangi, Tasta, Tanki, Kasuchiburim. The Yenos got Jensen of Chalada, the Chig, and my Chig Tanley to Punamalos of Don Jadina, Tamus Kalaka, Ranchi Lanta, Don Jadina, Munaratin Sango,
1: Dordina, Narjangina, Chuo, Samtig, Zanchi Tajan, Dugangina, Tasa Shatungun, Tenigo. Зоил хцуура гарж арганзон демо
0: арел а
1: танде жачазын гжина арганзоны жачаг чмуз зонгучир
0: а арганзоны пачир жачи жипчитэн зонгук жачи тикчитэда зонг хжамба дридэгу хэз гжиг шадинэн ги тасын матас кон арганзоны мау зонг тук жамба ньоньо зонг тук кон та ngachawin di tonli ge khwez gi chha jina tangbor kala kata chola mar yo shug yarmar ta cheg mo ngachawin tonu cha jina ndokka ke te ni zhe shug hani ndokka ta zhe yenang ta tra jacha ge gi sona su ngachaw tonli ge la kanser gunare ole jig jir jan nan ra chi yarmar chen nar yang ar zong chong chong zgam tonu cha jina jacha ge la ka ni ta jip chen tong zu di yarmar tonu cha jina chal ngi chen zgla ka ton ta ok ya ta ta
1: chi kono she kono zong kha jam ba А та сача мөнгө мөнгө
0: арерэ
1: чонс шон чинг нуга сача мөнгө а тэнийгина азон чигайгина жача гэж ка
0: а татэр а тэнадан гэж чав тэнэ тэг чэг чиг тог сэкүн умарт нга чэр зон кэрэг дэри суна яма чиг тамузэр а
1: азон зон ий я юа
0: гэж суна нга чэр зон туурэ а татэр а
1: арерэ шаг та кунэгина чиргэгина асымтэг г заца занчир тэнжин дэгэгина чиг лика маг чоне аниг чиг чиг сэтгава тондоза чачиг шэнарэ мо Рита, тарта линцэнтэй нянгу нүгэ жачин нянгэ намла. Хчир сэмтэгэ гэ занца занчи хтэнжэс гунундэй на сэмтэгэ гэ зэгэ нян chizgandagi nukgotangnara. Di hanchani ingi na, nda khurchukka khanambati ina, chamuzgi, khishitgawai chi, sawuzgkata ina.
0: Taak samtrig gase konundan, nangajak sugalakani, yarmarka kuwa amaloni, ndachaw samtrig gachazan chukgotangni na, ndodjuga nangsata yojire. Nang shetak ngachaw samtrig gase nyang nukgotan dachazan, taak chaw ngachaw malo sugdunga chikaw sawundan ingi na, songulin tosil, mil tongso samra tigjari. Тогда хсам тиксконта няч вижгне. Димтони да хсам тик така гыртын жогдун чезен хсам кырдык дитин жерден ача хсам ргэнига така гыта чезен мало сокдун антон жадина девасым чорга гыта бию. Тане да ол догим торган нипцигин зоптадгин бин итек тачи гыта саши жиг жура яна хсам тик гытан ача мало сокдун догли чанчан нир дан атыр. Тен танда дим дока гва кичерсер гонре маң чоктан жели дан девасым чоргом жели дан гу келиди би чани гача хсам тик гызи яңтан гача уранги яңчи нанкак гача шмана жежа чез калакан сонак хсам тик гызи тан атачи голе матан дин да яң гача ди ди мало сокдун ам сону жана девасым чоргё сонгулин тоц тонцо самратик жаре ngachawi chi tamuz ga chi nginan dab sangdal chi ri yangsam chi gaz chi chi tab de ga chi nyang re tag na tamuz ngi ya
1: re de ta gantar da chi chun de likal enu gu de sin yar ka chun jina ra tan di ndug de sim chi sorgini ya ra ton
0: de le sin yar ta re ngachawi jina ra dewa sam chi sorgo ta ke pen zam nyang az chan tong dewa sam chi sorgo yin chi ngachaw ke pen zam ma az chan ga da ne har la har ten sar ta ni chi da ngachaw chi ndu chun song khiz gi ji yona yang ti ga kon tan kor ka tar la shiran kor yang ti ta chir sar ga la kan sam ga yang ti ga chaw ra yang ti o sam ti ga se kon di zan chi li nam zo tan da ga da o kon da ta sha ta ndor chi kun da shi ga ngachaw ra yang de wa sam chi sor gu de li da le chi ri gur mu cha ri da ta kon da ta man din da na li shing dum dum ma zo ka ndor ki kha sa ja ja kon jin da ka ta chu ma ta na ta ke li ga shiran kor rang ki sa ni za ta ji se wa zu chang ko se kun ta ra yang ti kha ni sha nu mar ta ton ga lag le nam bam ma ta ni ne sa ta mu de ten tang da zu di te maran kori nyang tan dog dong gar jim sa tsog na ratam zin ya har tsara ten ba ten la ten chi chi la chi ten nu go kar ma jag la kani nyang ta tag na yin na
1: re re re ta ten zu chen bun de ga lu chi ke na ni zen cha chi hin de gu ga zen chi chi ge de gu ga re la si ta ni shar chung chi ge ye gu ga ni khur chu ku korum de na chi tsama dor di zu ngu to yin na
0: Танди корчоко корымда таңачау таңачаунди гзанчи линен зоптаг тенжегенде тачырсыр гүнрэ чи марнгыл чортон ониралык кутансык тен тандап зидин дин чичи наңдан кыругылака тусу дынжалык кутаны та маңжин зыктангылака чортон чигра лык ян кутаны тамызыры тен тандап зидидан ди дыжыгылаканда чонадаңачаунди тан макахцу ngachau чичинде тачырсыр гүнрэ тагзу кыргеури не кумыргони алогла тагдакалаканы ताजिक चिरसर कोनरे हगे कोनी ताजिक लितना छोनु तमुगला का सोनरे ता खचिक थुना ता करगेन छचिक सोखन्या ना दाया ना ती खैज बिजक जा जिना छौ ता कर कतान दी ची अल गजा ची लिनु खतरे नि थुम थोनि जा जिना ता जाग छना टोंखोंश ता करगे ओ तीन त तना ता करगे चिरसर कोनरे ता लिनु ग करगे कर का कोपर जक कोनु कोप कर मा जे तें जे ना रो नि थुना जक कोनी ता समतो जे थुर काम थुनु जा जिना रा यांग ची करगे चिरसर कोन अरम बारम बाब जें ता जान ची खंदे ची चिरसर कोन रे छ ची तर का ची ना का ना का ना का क्वार्ट तंग ची लि गुन तम जरे म त माई था जे ती यांग ची करगे चिरसर कोन रे लिनु ग ला का त चोनी यांग ची छदन मन जना तम योक तें थंदा जे दिंग चाउ ची छ ची खंग ग वा छ ची जें बाउ ना थुज क टब यो тарчигри димтони дангача жечим докхара яна линнуни нуга кырге чертер гонере а линнун кан тейчири да гожонтоп токхан тейчири ок рымбарын барын байквари чири тей чон юни да чертер гонере зоптанда кырге чик садан го зопта яна чик чикти на тажи юни вакши го ок линнун го жежагла кан чик чикти танара о тан додогта нинг зопта садан зырла дурч бурнанин жоктамни тамузин тен танда дидан дила канда тонинжина казанчире тинтони да казанца таяр мен демзи гитин ширан кори чир тонан чаун демсуна такыр кын жоксара тамуин тагда гын чаун дип зоптаг чи жачун нада кырге таса мушали сона саму чепдан тамуз ё та пинфан сону жажина пинфан чах чигра тонг чигра самжара лагз гёни зопта сом сону жажина ра шиго к гонса кани на чи жакып гы цадын гы кырге мажа тартара гын чау лидер шиё ну тамузгия
1: ридиди тена тера ниге катайсоу ондатау цунжина хангатхо ченс гэтэм ног ног жон тхонре мо
0: аре
1: танди го кертгора анданита занчилину инсанд ги годги ёо
0: копгина чо
1: ракуринжина шиг чиг чечо смтг занца занчир танжин датау цунжина кирге рани цонгын шан чинг 녹흥리 치 채우지 않고 어리.

0: 통티 용위에 담스러랑가
1: 냥카나바

0: 我们门族呢，俺做都不会见中空音。俺去三木路去月色了，没人的都不会来采药精。俺人族没家老几等，红娃娘是不是把人生？开始了些没特别，刚个了更有没把等，没人的立即提出来采药精，老几个亲戚给没门了，想不个时间呢，才了没把些个的。俺吃热烈之外等，里头呢周围呢人比。
1: 俺去日本的托塔瓦尔森的，没门等啊，几个什么几个带等，没门等啊，得定娘娘。没门等啊，天真白头些的，年轻的对门的这些里头来军人，罗杰等没门了，才是龙威，经济后转给。中间咱们了议论哈里门话是些个结果了，咱们给讲中国的议论哈里门话是些个结果呗。中国三国半年间呢，还是没他的。 中国等咱们两个家口口玩的，盘子呢，几轮用后，吃了东西短的，俺里头比中巴等，那个进不了味的话是这样。你看看你，共产党呢，习近平个解释了中国国人老百姓被不能不理，没问题，人们是被赶去交错呢，俺从白头啊，没个本人是把的人。
2: 好了，人气。阿妈，可都离任务。哈哈哈！阿里不光张松门口那屋里可多个团子了，我抬个头有了嘛，送我去个啥看那玩意呀？
3: 阿妈，阿妈，他说，我来住阿里不光张松门口那屋，他是你的哥呀，他前面是谁？
2: 哦，阿里不光张松门口，他啥个子几个人到那着？我跟过你个了，得去送个他，几个子个啥他呀？我跟我兄弟在那看的，得去送叫我弄去木啥些个瞧去。去的了，他门个可没听给你妈让爸他弄个。
3: 阿妈，阿妈，阿妈，电给哎！这俺那个那屋子几个松子去？哈哈，门店俺那个也吃么子个那个当一天的着？俺们俺屋么子呢？那你了呢？阿妈门口那去吃，这那他到处吃了松子了。阿哥，
2: 喂，
3: 那门口的你那他年龄蛮几个那吃过些你过么？这那人工啥家伙的么呢？那我去华龙过来，阿哥，
2: 错路过来。
3: 张松满康，你得相亲勇个娘们来满街姑娘去过呀？满人这儿干净没？我跟某人俺人家等你等多久去？跟人家等着，俺人给他过么东西给他裤码过他呀？阿妈，他抽松给，当你俩能看到那俺咱们是的担心就不值的。要他穿着那马松裤啊，可不是给他当当的那啥个？哪怕忙的伢吃点甜蜜蜜药去？
2: 阿妈，他么子忙的嘞？
3: 忙个么？阿妈，那去门口跟那看不上这些。
4: 我得到联系，也去提过。特个登森，嗯，杰勒登个特，嗯，登登登呀。刚子个夸个男那张松满冷，林子个巴个那熊那张松满冷，张日永康车那张松满冷。
1: 七七，前天的学生把得了，俺去多看了学生一个了，这个先等。你看那把，当地这个先不等学生被残病弄得，俺去前那么了，咋通正宗见你？这个正宗见得你这人把鸡巴得就行。 啊！但是被俄罗斯人凶克了，马尔多罗宗，昨儿个那拉布尔中得了错这个地方，是龙是为咋疼疼，哪了个切错了，是了是了，谁认得个啦？跟大人某人你得也为咋疼了，几度结婚把他结了。最近是个里拉车被扎西特次那个瓦灯，阿人过先吧，从这吉利银巴所见，干了了三位。 没人们不如咱吃你的，洗个臭皮，最近就搓耳朵等的，你这个真的，你这都个三十八兄弟。咱这了对你大伯，三文了，你更悲恨。而个你姐说个送十个人的奖杯，搓这个地位还是健康十个里千里两里坑给。而个你洗个手拉么子，最近姐南北这的，俺这边俺后几个的真的，十个里团队了，俺们叫孙后三十八岁。
0: 错这个单位的松子，咋疼呢？俺的人银行的假钱用，如果把门锁的洗错等了，俺们呢也都全部上药了。
1: Nyamdi kungan gan kirwa tamjin siyabji tarkil nyayul chimbin danda dati mgsungi nyangi la jindi. Yungbi zatang la tapu jimni jigmargi la nurjia mgji nyigni ralung nyil yungmargi. Zimmi chungsil rigba zamji leogur tunga sasi namba tamchil mglimda lhangir chartib. Dana chanyir rigni janji shigri rizhung chimi dagwi jimbi jimji ngum sarwa shigri.
0: Jangarang tarkiji dicul dang wartunga kagja turni nornakkan chobiqni wu mgilimta lamrungun. Go shigiri rir rangi ji zhangzin yigcigri yu. Gannan zir la xawirta tapa dang geni ji sintu tagba, zatang gengda yu ba, lo zhang. Pomu dang jiba ji na dima tagda hi tab, zhang li nyamnyung la darka jo tab. Sojin sorpiga namba ravru dang rigli di dartiq naikil dang shibcig janda jir yu. Торгынгын рүгбэй тангдан бұр жаңзын лагцилладий нэ нөрлэг сүүрбэджи дуондаг юуцал хсаурзий. Нэрдүүдэй нэ шугмаң нямрэбжи нянртүүдан шэвцаг зуэндрэблий жабарий. Цонг лобчин шиглий маанчий цанрэг шимжиг лобландан шэнжэн чунгчир чунхан жакэв цанрэг чэнтун лагцицай гунсэнэй чи цорг дэвэй лацэхи кэм шиглий чэлий нямлий кэнгдан маштул зун цэртун шиглий тунзий чэлий нямлий кэнгдан нямжилжи чэнэнир аргэний чэнчэ шиглий гнайчий лагцэлэн дэжэбдан хуэтун лэжэ нямдэчэн. Шугжэ нямжэбжи цанрг шимжэгэ нивадан лагцэчэ лагча жэрэмчэ лагалэнчэ хчэгдэдэдэ гангжунчэ шиглий ла понжэр гунпэчэ цанцэчэ лавэ шигдую. Лиджи чабжа чемэн дэ сужин сурпэгэ натун ла тайкэрэн дэйю. Нурджи дэнгарб сурпэджи затэнгэ чэнкэм рангдэн сунгдэ сурпэлдэн рангшунгхам нямны тэпэршиу. Нурджи чэнпэл дудэм дантэн чэнгэ лагцэл хуэштунжи чэнпэджи ганэл сэнни чэнпэджи лишэл тор дэнвадэн. Шигнэл дантэн чэнгэ нгунгу цунзэндэн нэршэлжи чутэнгэ нгурэг дамбэр зэдэ нрубэй сэмчэл сэйю.
1: Мизи ригни ди норжи сурпил данг панцин нямжи дангсаб шунг юл. Хуэйб рэрэ ду чанг лагцэ рэрэ лагалэн тахтарвий. Цубжи джэ жачэн зуй данг кориг цунзин хуэйб, сурпил хуэйб. Чулатын цурхи хуэйб джи сурпил лиргла ригни чанжи лапахтавий ниба тунью. Штагава чиг данг янлаг дамий малага чингу джи жачэн цуйдал данг айшив штагавшил. Чиэшчулан зэвтун джи шигда дихан варан цимарэрэй цанцил джисунг юл. Шиг цуаны додам цунзин дэн нямнюнгны аргны джи варда гагцэй лагцэл дэн чанжиг ригчий гэн ку дэнзрым юмби шиглий пэджи дэ аргны джи дэрв сарбар лэв юл. Нрухба намла цурнан саму шиг джинды. Уэнчил шиг цуаргав засаханяг гиба дэн намши дэн штэнги би нурлаг нэцэл цухгла дэнги ши нрухба чиджи джи нюнцур сами дэхтэрвшэн. Дашта жэчэнгжи ку цапшэнэ норлэгла дэхэн тэгвэй нянкэр юрүгшэ жэн юбэй сэмба дэла шигзуғн бурмэнла сэмчэлвшэ мэргэй. Норжэхгэла тэгвэй гэмчэнгжэнэ нэйл дэтүгдэ хитэв. Нжугба дэла лаан нюнга саму юл. Анамла дэнэ касуэй дэхэв нжигзуғсун. Цанцэлли тунбэй Штанжиг дэн панжи джи сурпэ ла дэнцул шэншэн юнпэр ла нганэн ши. Сурпэ ла рэгли ни шэвцэг дудэм вар дэн нямнюн ла дэнба ни вжэчэн ла дэнби вар джи тунчил шэтэн ла нэрдуг шунби шигли нэрби жуба ан нгар ли джэчэр джэрьё.
0: Тунлин пэ на чунсэв дар. Зорган равар чундал дэнэ шуж гэнга джамцэнг дэвэн нэрдуг ла дажин сэм ла ячи джи кэнгё. Нэхэ юэгэн пэджи ламбайгэй бэй нэнгу нэ тунли шцава цэгбаадан рүгбэй юнбэм паруа дээрэ. Гэнгэ ямцэнгэ ргэнэ шиглийгэ лэжэ нэ жэнкэм шиглий бэнтун пэджи ла гэндэ тунвэй нэнгэгэ гумба шигэн ла. Цанцэджэ рангбэй ла дээнэ торгэнгэ рэжэн чэдэн сунсурдэ шиглий джачэн нэрэгэ дээрэ чи джамуршэл. Шэйтэн дэла дуэнэн хэндэ чэ. Маатул зүңны зансым жүңел дякөвші лан маачын гуғын лан кэг штэвэй саакүн иншан шигалийнын дэгэй шуғын тунлэйрэй. Сунчүн дэн пэйджийгэн рэва лагбэр тэг жүйчэл саны дэй аргэнэй шигалий сүүпэлэн пэйджий дэн дэй GPS гэй чэн дэн лудэл гнанзэр ла дэй нэ нур ла жанзэн тобтэн лагэн чэр зэйв. Дэлий нур дэй гнээл дэн ли жул нгэцэ сүг зэчэн дэлэн шэчэн юу. Zasi Tatsala, Yeshib Shibajil, Zashin Korjika, Tonim, Nyomjik Tapashuni, Jenkum Song Chungtang, Tonim Pejiniga, and Gonjil Shuyu. Nishton of Jalur and Goluk, Jenkum Shiglin Zigstinger, Toti Shawa Pewanizung. Shigliga Tonkung Lagapur of Jetsigte, Nurka, Sopultang, Zansan Dimzig, Shanshi Tonziga, Tommy Lintan, Shensunchi, Sertin Yimbin Pejiga, Anamba Arzum Trio. Тамун майн би араншунг тонкун лагпэр тени билэг тон зэйтан билэг сонгтэг чэншан тонлин пэжиг панди нарвин тор дэнни чонсэб шуг юнни дапл тонвэй тонлиг мэнжэ дэнбо дан затэн дэ чэнзул чэнни заса рэнзу дэвжэр цанцэ чэран били сойжин шиглэ лан жэрду сарва шунсан лэшэл мэнцу сэмба хчэг дэ жэлвэй пэжиг тохын гомэ дэнпэл
1: Tangkab Tsorik Devi Rigni Shigli Sorpeja Namba Di Sani Di Shigli Peji La Tsai Khang Zigbar Masal Tsorgun Jia Jangduk Jirden Shang Shig Tunzi Shir Tung Shayil Chamba Tang Rung Jok Khe Jia Tunpar Yungpar Nguanjir Yungbar Gomba Danbu Shig Peyul Tungsib Darpeja Lamkar Tunli Na Sawa Yimba Tang Ngijib Na Dangchul Yin Tsorik Devi Zatang Tangga Na Wuzi La Rimji Yedi Dirib Sarvi Ruyung Zhunggu Samshung Yankanamba, Gungtan Yamba, Satung, Jangzul Jenny, Rigunzul Jen, Tanger Jimba, Shiba Dayan.
2: Kora Yuk Songsho Tanga, Mopchil Tonyam.
1: Yankanamba, Tandi, Kori Songsho Tang, Noj Tonyam Jibi, Tambi Nanta, Redog Zul Shir, Tony Saluti, Yangshir Pengu Sam Shiba Day Tangian. Torgung Gastinur Shimbo be Redder Tuna, Major Need to be Torgung the Tubi, Sochak Jerigina. Dean Rangu Pendirji, the Tura Junger Chela, Ayangu Gumbi, Torgung the Tutubi, Lee to be Jisajijang, and Amri Guberjer. Achin Gangjab Dang Sonam Tobjijan, Zaji Chi Tomer Dropel Shankan, Tormun Niri Tobberja, Torum Sarangul Baam, Changjang Tofen Sharga Tobkin, Guyo Yena. Ku Samchi. Jizung sonum tobjil shibin, Dr. Coyote. Near Redog Zuji, Gavi Chung Silum Jimba, Tonga Tang Shigman. Dena Jendi Yaker Unashigri. De Su Jigjimbatang Manjaver, a retung the Persianbatangja. Denir Chubi, a Mugzius Haja Dongti, Lipu Denirin, a Laguji, Nampung Jobatang Tung. Shantung Jamu de Redog Zuji, Chumsi Nan Jung Tang Jung. Gua, Jemung, Demon, Junker Soyenla. I are current Dabjak Kahi Jijung, and need the short singum. So Chuja Chesu Dinda Sig, Achin Gangi of the Tuala, Gaddy Mirjia Warchel Mizzi, Yildi, Retter Richi, Jumbur, Chi, Jemung Tendro Cotrian. They so lead your Bobatan, Kulan Yi, Torgunger, Junger and Gotabi, Silly Jung, Arinkung Chela. Dedergi, Rangija, Tesoka, Shema Leba, Sei Yeladen. A lakhung she be, Mandan Yantinji, Achin Gangjab, the Redder Gongum Berngorgulushi de, Zulu Songbi, Damjil de Mahui Shiobi, Gosom Kub, Dakin, Chestung Mongor, Shodin Tony Gavi, Yetidi, Angamjija, Namba Tung the Jigla, Deretubi, Sochala Tabi, Nyamsil Yung, Sor the Jishung.
0: A Yantin Rikernunga, Wola Molamna. Tongin Sui took Achin Gangjibinla, Skavkila Nitter, Nyomga, Meshin Barbi, Serkun Canon Borchin Tonshung. Tena Yilder, Serge Tonkum Mojang, Ajantatun, Zuyo Pere. Super Chicker and Tang Gasolin Sina. De Gistishina, Dola Sitang, Donin Chaggy. Dola de Zuchi Jichana, Zukalinla, Dola Dramatigla, Zu Sumni, and Awarka, Kalagi. Yantin on the Tumton Mambi, Tonger Zuper Sigla, Argor of Jasin in Tonsi Opatan, Mamma Hoger Tugna, Gorda Tugjari. Tongigan Sovitra, the Montagerby, Rashti Sogacharigby, Barumba, Chorter Shali, Sentis Copatana. Sigur Gorna Loran, Tonu Sorgor Ranchunkal, Na Gormu Tung Chirke, Daniel and Gong, Argor Sorgani, and Archie Warian Shang. Sigur Gorgalor Lady, Zuper and Gong, Argor of Denchalampat. An Yantin Dikerji, Dirumomi, Lord of Gavchivi Jija, an Eastern Tabio Patan, Carter and Tongan, Quatung Lizuvi, a Dapo Pacher, a good of Jani, a good Samjiwari. Super Chicker and Guna, Lizuashiker, a da Niger, a Dapotan Yambi, ཁེ ཕན དེ ལྷ དྲ ལ དོག མ ཐུབ པའི

我们就扎这个戏月坑个主播冲冲月那英是嘎托尼连村他通个是个冷来卡不等用不着嘎死些 Яна чүн шидгцо цамба нива тибаг арчиг нэнтэн ацэ нямда рэнгрюг жинчүг дамхэсма лужунтан дэг анчинэ ачиг тупо чүнчүнцо штамжил сарва мэла цэцэсэн нэзг ян тупо чүнчүнцо дэн нямда штадиин тэлэжэн лужуг чүнчүн на чүн тума пхмо жумаг шэнуг жанг шэпа-шипашиг ян гэжгэши юла рэгби каркунг нэнтэ ацэ нямда རྒྱལ་ཅི་ ང་ཅི་ རྒྱལ་ཅི་ ང་ཅི་ དེ་ཅིང་ ཞུང་བན་ དོར་དེ་ཞིག་ལ རྒྱལ་ན་ དང་ དགའ་ཅིན་ནི་ ཡང་ ཨ་ཅིག་ ཏོབ་ ཆུང་ཆུང་ཚར་ ང་ཚོ ང་ཅི་ལ་ རྒ་བི་ མ་ཤིག་ཤེ་གི་ ཁ་ཅིན་ རང་ཅིང་ ཐག་ ཁེབ་ཤ་ ཐོང་སི་ གོ་རིག་ཤི་ཡལ་ Я тэганчны тэрэн типа гарчик цамба чүмөндөв жилдэ атны яңа рагни чишэ кивэш тамжил тэнгэ жумшэ ба тэнгэ тамхуй тэкла тэнгэ камцэр кахласква тупо чүмчүмцэр нямчүк цэлд тэрэн гэ типа гарчик гэртгэ чүмчүмдэ гэртэнгэ фсэн дөнэн харсин дэ ленсэн татун гэшгэлма кабрдэн юмр гарсэ ленсэн татун кэнгэ кабрэн жэн тэгэдэн чи гэтгсэн нэргэ сэмдэн арнгатан тэгэдэн чи гэтгсэн нэргэ сэмдэн тэгэну тупо чүмчүм цамагэ яласа уйри зун юла

0: Ma, reman juya, sop chikas ga di jira.
1: Serang tamoshi, olgudu na marwe no marka. Olgumar tsesuk nyenda inari.
2: Olgumar charci gani sadum. Olgusung charci njuvar sum.
0: Ya, ta sop chichu sonare. Ma, reman yuan juri.
1: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga sona chukna mari. Nyerju lamtik Вденчик жирса инэри.
2: Джимчилэ джилэм хсэсун шэл. Вденчик хийша сэмсэ зун.
3: Джумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжа па пови джанча ин.
5: Дэ ядэ воли гаржа ин.
6: Джумбо чончон цо.
7: Дата чэ цо на чон си пи гацэ лэнцэн чо. Чи па гаши чо.
1: Я на чон шижг цо дина дартайн ачу зэ дэрэнг тиба гарчик цамба чонгондаг нэг ашиг жуйэл. Я дэрэнг тиба гарчик цамба чонгондаг нэг нэ Чубо чонгчонг ци армани чисе киви штамжил дэн жун шэба дэн штамхуй дугуа дэн камцар кахла сгуаб жиргшалэ да дэн янранг штам харчиг таг нжуэнтэн омжизири хуа килэн кэнг чубо чонгчонг ойл. Гэдэ юна ди дартаниды линцэн тахтунгаш гэлма капир тунга хура линцэн дэгэн дунзэн ба ажи нору цугэ харчинда чубо чонгчонг ци кабара гэйл. Я, дина, дэрэнгэ тэхба гарчигэ цамба чонгэндэг нэнга. Тумар ажигэ чубо чонгчонг цур гарцом чуэж дава джуэмаа сэрни. Эрган...

Нерто ти арнаманин зынгонре. Дава джамагюсечу. Ти арнаманин зынтусуната. Чу арнама шчудин тазината. Ки рима шивайнре. Она малацацага шивайна чизге гонре, штунгонре. Малацацага шивайе гуре, арнама штунненамаре. Арнама матыңната, ки чу чизг гозина татенре. Курго. На. Лаваго. На. Лоджоци. Малацацага арнамани зонси. Четрсяги вехкор хиндоти. Мы аржыгтын. Гана чёрчурсите нянидал. Адаваджо мага. Малацацага шивай куди. Кулига. Панигзы. Штунгонр, я? Тога, пакагачзы якунр. Лоджоцама халисон. Аджи, та, чу, шчалири, царга юга. Та царла юга. Нга, ашишена, малацзага, бэргага. Малацзага, литангжана. Чызгуна, тага лунжуна ресир. Уна, малацзага, лини, бэнях мнга, мнгазг тунуга чуни. Ки, шира, Чусуна чечи. Эмцугэ, малацэцэгэ, бэнэгэ, шэр чугэр, сэмкэршэк юг. Нэ ашишэна, малацэцэна, шибанамла, гарадан, сэдгу дэршюра, шэрхуа чэли, шэрюн мэбэр чэнжуа машту, шэйэ шэрдунра, гнуэпа ээкэнцгэ нэмарэсэр. Уна, Не чамык бопа кара ситуктерди кымдуты малыңна мылацыцыгы чылмы тымдары. Жири, пачыр тымызгыры. Тымызгына, жишуқсы, не чамыла тұғзу инандыгы. Нға мылацыцы тықнандық. Жия, Малацзе тхтана, чисм ланджвинджри. Чу малацзе тхджу мошчигнари. Малацзега чу чаливосуна. Шира юра юнтмнамари. Рия, ю юнматна, апа амара юнмари. Де, дана, Малацзага памангазг юг. Шкалзун мэдог. Ардава джумаг шчал хи цанни, шчалал дугбуши мур дэржин дэтр гэрэшцэ. Нагу, нагу, нагу! Лубжгцэ, шчигчур шчигши дэ лагба шангни тун. Яна чунг джугбуцо. Гэн шчёпа цэрэнглэг гэрсанмүүг, гарцум чуэджэ, ардава джуэма сэргүнүүг, штамжилэ хуэцхүндэг нэнг, мэла цэцэ сэргүнүүг штамжилэнд, дэрэн ачиг джубу чунг-чунгцу нямжул си царсунла. Я джубу чунг-чунгцу мэла цэцэ сэргүнүүг штамжилэндэг нэнг, мэла цэцэ штамжилэ, янна чи гу нюнүүг, чу ашиг чу шэнүүг штамжилэ, эрчиг. Рэ чубо чунг-чунг цэ ян мэла цэцэ дэн джалвэ штамжил мэнгазэ гу нюнг джэрэла. Дэна на чунг-шибэ гацэл тахтунг гэшгавсэ тэпа гарчэгэ цэнба чунгэндэг нэнгэ чубо чунг-чунг цэрэ нямжил сянду на харжинтэ лэнцэн тахтунг гэнгэ габрэн чэн тэгэ дэнчэг чэгсэм нэжгэ сэмдэн аргаадэн тэгэ дэнчэг чэгсэм нэжгэ сэмдэн чэгэшгэлэнда джэлэдаадэн лэнцэн Татунгаш гавсы чубо чунг-чунг цуры нямчил шина чуни ма цэгэ. Чубо чунг-чунг цуры линцэн татунг ашигжуга тэнчин манзун ба мэнгна гуфгэв мэба ина ян чуарангни чэ всяк хинуга штамжилда вжалангда дэнгэ ngэрчу зонжэг цочунг ахгэр юнна ра чхва. Нга цэ чэнни чи шэпи штамжигга чуни адамси юбэгуни чубо чунг-чунг цэнхэн ма гуэжэг сянгэ ин.

0: ཁྱི ᱱᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟᱨᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱛᱠᱟ ᱜᱟᱥᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱫᱚᱥᱤᱱᱮᱣᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹᱝᱞᱚ ᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱛᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢᱫᱤᱱᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱯᱩᱡ ᱜᱨᱚ ᱪᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱥᱩ ᱛᱤᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱪᱩ ᱜᱟᱪᱩ ᱛᱤᱪᱷᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱮᱢᱟᱞ ᱥᱚᱝᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱤᱜᱞᱤᱠ ᱠᱟᱜ ᱥᱩᱜᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱨ ᱜᱨᱟᱢᱫᱟᱨᱤ ᱮᱛᱚᱵ ᱠᱟᱛᱟᱡᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱴᱩᱱᱟ ᱵᱟᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱟᱢᱡᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱚᱨ ᱜᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱤ ᱴᱚᱱᱫᱞ ᱪᱟᱨᱫᱚᱞ ᱠᱤ ᱧᱟᱱ ᱪᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱮᱞ ᱵᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱟᱭᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱩᱭᱟᱱ ᱞᱟᱱᱫᱜᱟ ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱴᱩᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱝᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱟᱱ ᱨᱟᱨᱤ ᱦᱤᱞ ya kap tong de chen tong wa ge deren ge dan xi gen zhen ma lu er gen chung ke le ze ku dong me xi dong de jia de le jin yang sha chang lu chung ge gen xu kan ge zhu ren ge gen le ban chen de kap ge lan de ba to ke xin ge ji ge gen kap de le na de ren ge lang xi gen gu zum ya ge gen le ban chen chuo de mu yi na
1: o de mu dong zhen ba de mu
0: na de mu ge gen tong me ge gen ge da xia wa ren de ge zhe sheng ge chuo ni ང ཆོ ལེན ཚན དག ཅན དེ དང ནི ངེས དེ རང ཐ ཐུང གར གལམ དེ ཕེ ཡ ཅིན ཡང ཁན པ་ཟོ དེ རང གལང ཞན དེ དང ནི ཁབ དར ཡེ ཅོན དམ གུ དེ ཚོ ཅིག གོབ དེ ནོན དལ ཡང ཐ པ་ནི ཀ ཅིན ཅེ ཤིན ཡིན རེ གི དེ ནན དེ ད དེ རང ནི ཟུང དེ དང ཞུ ད ང ཅི ག ང ཚུ དེ ཅིན དེ ད ཉི ན ང ན མོ ཟག ད ལོ ཅན ན ད ག ཞུ ད ཞོང ཞུ ཀ ལི ཁོང སོ སོ ག ན ང ད ཤན ཉི ད ལོ ཅུང ན པ ཚོ ཉི ན ར ཤ ར ན ང ཕ་ཡ ཅ ར ན ང ཕ་མ ག ཀམ དེ སོང ག རིམ དེ དང ད དེ རང ག ལང ཞན དེ ད ང ཅི ག སང ག ཁབ ཐུན དེ ལོ ཅུང ན པ ཚོ ཉི ཅིག ཏོ ནང ཡི གོ ས ག ན ར རི ཡོ ཉི ན ད ལང ཞན དེ ད ཨོ ཟ ག ཏུ ག ཇ བ ཡོ དེ ན གི གི ན ཚོ ཉི ན ཐོ མ ར ག ཞུ ད ང ཅི ག དེ ཅན དེ ཡ ཅིན ཡང ཁན ན པ ཟ ན ད ལོ ཅུང ན པ ཟོ ང ཅུ ཚ ར རམ ཙམ རེ ན
1: ཨོ ཡ та нахчи секунды олени та нерганымыз яна нахчи секунды та даван аут сева чиги да тама жисин да
0: нари
1: та чунуна димдин гта нахчи гиз да тоте та зупрайна тама мажу те гуни тому гиз та янди кырг нахчи гиз гут ониг та чизган даван аут сева чиган аут ир гуни но та тургайн зу тума хиг чи машинара ут чи ранги дер гранды сена та чигил жат чат кова жу то дета амр ка тусин да ди дак мана дак ta divzo andar ki jina ta li ka mangali ko no ta ti rota khachu gla cha manu ta li ka ndu gunda chachu ni ta pa chachu ju ji ni chob gil ta mo ra di ko no ta ni ta di ka ta li na ta di gla ta me no ta ta mo ge chachu ka to ta ge chachu ta ti se dali ta divzo at khama ge chi ya sa de na chuk ya na ya lang de na chuk ta ta ta ta i dali ta kun chi li ka mo ma de li ni thop cha no no ri yo na ta di ka ndu li ni ma ga ta ngaisu go ta pe jo jina li ka in jina ra ta ni tsa cha tsu je ka li ka ndu mo ru ma to li na mo ag ta to mo la chen su ko si da li ta ka chi ti ya sa na mo ja no gu ni ma ta do ko ta ta sto ta do ko te ten kli oni ta mo ta da ngo tsu si se ko nu da ta tsu ju ne tsu pa li zo wa ta ta ke tsu ma ga do si ta ke ya sa ja no gu ni ma te ten kli oni ta mo ta ran ji la tsu na yin si ke cho bji lo ni zo da li ta ngak chi ti chen se ko nu de si ro chu gu сой наму ёк ина гэдэ серкэл уу дава чини вагна та нис та дэ чичэп кын тэн клин дали та дава нава гэхчлу уу дава нава гэхчэ чини дукунда та нэ чу чичин энэ дали тэн клин уу нитэм уу гэхчэ тэнэ зон тэ та нэ дик лорэ жил та дава нава чэ чини дукунда та ди нэ чу пади на чу кына ди зо ади на чу та дрка сама гэхчэ ма гэхчэ нэ ма тэ та та ᱛᱮᱠᱩᱨᱤ ᱛᱚᱢᱩᱫᱨᱤ ᱟᱛᱟᱥᱟᱨᱜᱤᱱᱫᱟ ᱨᱟᱱᱪᱩ ᱱᱮᱪᱩᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟᱵᱥᱤᱠᱤ ᱨᱟᱱᱪᱩ ᱱᱮᱪᱩᱫᱤᱱᱪᱤᱫᱤᱱᱟ ᱱᱮᱪᱩᱞᱤ ᱜᱩᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱩᱨᱤ ᱛᱚᱢᱩᱨᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱫᱩ ᱪᱷᱤᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮᱪᱩ ᱯᱟᱨᱠᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱜᱩᱱᱤᱱᱤ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱮᱪᱩ ᱯᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱮᱪᱩᱠ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡ ཚེབ དང གས སང ཁང ཁོ པན པ ཆན པ བདེ མོ ཡིན ན ཁྱེད ཚེ དེ ཏར ཐང དེ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར གབས ཤ ངར ཁམ དེ ལེན ཚན གི དོན ཚ པ དང ཚོམ རིག པ དོབ དེ ར ཤི ཡིན ཨ ད ཏ ང ཡོ ས གས ས ན ཚོ ཁར ཅུང ཁར ཧ ལུང ཟུང ཁྲིམ ཅུང ཅིན ན ཡོ Дэйми джилу нухтарна, сашан дэни, та гамбу лу, джасы кягни чанга мэ гамбазгэ, ку ва чива га чимни на ца шон, дэни римчи, та ва чива га нюрчон ла сухуан, имо гу чони, та ку сэдэн дисунзгэ. Ва чунван дэн джина, та шанчина жэна лирка ниргуни тимуэж, лу сартан яна, та тичин гэрка матухшра пайла тунга мэне тимуэзгэ. Дэни та гамбу лу, джасы кягни унди кангвазгук. Кангван ди, ཁང ཡིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Demo yu tuchoni, ta parginda lo jashi kyaanyi wali, ta cedi nisunun dara. Atena ta kongan ta kooshina nikaasi kuk. O chunga gishe kyo, ta aniga, ta hamashi kishayiri, kyo zikchili na tawa, nga zikchili na tawa, ati moyan chamar. Tena aniga kongan ta danda yi gina nikaasi kuk. Ta danda yi goji se kono, kongan ta zongtangi, ti rinpata, ta jashi ka ngapsi ngapsi, danda yi gina nikaasi kuk. Tane wo chiwa gishe kyo, ku tangma, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Та чамкани цама ёбзыр чорна мари цама даними унре зидали данига та жонхын цанхын до заюнги дан дегэн жонхын тасах кок
0: жол хуй тема чонгсымна чамчил цатынран пай жол хуй ешиб
1: Тэнэ татанг жоох эшэп гэдэг нэг ачи чэнэ би нэнэмт чимүз гэнэ га жонхын зэрэг жонхын секундын нэг ачула ч таваг ташавш жэ тапк дэлэ чачит янан ди нива суу ч тунг ёк ачи тик гра дэдэн шэ жүйл тэнэ танг дэ дашир кэндэ ина хвалон зон чэмжин жи жонхын кэн га жонхын ба лэрдэ тонэ би я лэрдэ тонэ чо дэмо ина ཁྱི དེ མོ གི ཟིན པ དེ མོ ཡིན དེ མོ ཡིན ཐ ན ཁྱི ད ཐང གི ད ལེགས ཀ ཁྲེས བྱེ ནོ གི བར དེ ང ཅན དེ ད ཐང ལེ ནོ ཉ ཐ པ ནེ ཐ གི ཆི དེ ནེ ཐོ མར ཅི རྒྱ ཅི སམ ཁན ན བེ ཉ ནམ ད ཅི མོ ཟིག ཉ ཟོང ཁང སེ ནེ ན དེ ཆ ཅི ཏ ཏེ ནེ པ ལ སོ ཁ ཅུ ཤ ནོ གི ཐོ ནེ ད ཁོ ནེ ཤ ནོ གི ཇོ ཟིན ད ལ ཡེ ཤི བ ཟིག ལེ རྒྱ ཅི སམ ཁན ན བ གི ད ཟོང ཁང སེ ཁ
2: ཁང ཐམ ཁོ གོ རམ དེར དེ དང མང ཏོལ ཅ ཐང གི ཤ ཤུ ར ཅ ཐང གི དོན ཡོང དེ མི དོང ཡི ད ཁོ ཞོང ན ཨོ ཞུ གི ཅི ཅི གི བར ཞོང ན གན ཅ དེ ནི ཏི ཐང གི ཡི གི ད གི ཤོ ད ཐན ཐང གི རང ཞིང གི ར ཆོ ཤི གུ ནོ དུ མི ཤི གུ སི ཁ ད ཁོ ཅི ནོ དི ཅེ ན ཞོང ཁོ ཟ གུ ན དེ ཨོ ཅུ གི ཤ བ ད ན ཡི ཅ ཤ ཤུ ཅི ལ ད རང ཏག ད ཐན ཐང གི ཅ ཐན ཅུ ཧོང གི དེན པ ཡིན པ ར ཆོ ཤི གུ ནོ དུ མི

ཡོང ཁང དལི དང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Та учу качинс гунур, качингэ дэ ег тхуа дэ маггүл ажигтэнэ, канага шэйну цэнзэм дэ мэг. Дэ ну хүгэ дагэ шэлэ чуан инжинар дадэ ки малан, танда нян ранжа шэ гинан жэгэзэ, дэгэ сэмни гэбэра цэгэзэн гэдэ нару шон тонзэму. Дэгэ та кэня дэгэ шуггэ чэзэ гунэ зэнгэ чугэ жонхунгэлэ кунаан юнзэг. Дэнэ тагэнэ кэчэгэ тундунгдэ инжина жилун шинугэ жэгэ, тагэнэ кэчу дэгэ хкургэ тэнлэгэн на чугэ, дэгэ хугэ кэчу аишэ зэ идэ дэнэ. Так чушени. Та шунга кумады панди инжина, кня инжина, кня хагэнгэ шилэр. Шилэн тона кэнига хэнзэнгэ, куэрэн тонгу нонна юнэр. Куэрэн тонгу инжина, та чу хчиг хама. Дани та рэнгэ гэму рэбэ. Аньэни сэмбаму инжина рэнгэ шайи рэбэ. Та гэму мэкэ бэ. Та шайи нэм нэ мэкэ. Тэн тона та кня хэнзэн лага нэ, кня хэнзэнгэ тотон юнэ тумыз гэрмо. Тэн тона та дани кэгэ тагэ нэцэнарну инжина хэнзэнгэ ཡིག ཆར དམ དེ ཅིག མེག ཁ ཁ ཁ ཡིག ཆར མ ཞིག དེ ན ན ད ཁ ཉིག དེ ཅིག ཐང གན ན ད ར ཁན ཟེན གུན དམ ཟེར ཡེ ཟན ན ར ད ག ཐང གན ན ད ར ད ཁ ཁན ཟེན གུ ད ན ད ཁ ཉིག དེ ཅི ཁ ཅིག ཡོང གུ མེག མ ཨོན ན ཅིག ཁོ ཇོན ཁོན དེ ར ད ཁ ཅི ཁ ཅིག མ ཨོན ད ཁ ཡིག ཆ ན ཡེ ད ན ཆོང དམ ཟ མ ར མོ ད ང ན ན ཡེ ཁ ཉ ཨ ཅི ཇོན ཁོན གུ ཅ ཐང དེ ཁོ གུ ཨ ཇན ཟན Та өчүүгі жонхонды етон нүүгі дамүүгі качынгі егчазы енжіна, кіня тундғычгі өнімар. Та өчүүгі енжіна егчады чері сонғыда, кумағы нянғғыр гүнда нянғғғори, тігі ена тундғычгі өнімар. Унчан та мүтес чіға мәкі. Та нүү кодаңғы кіня ты, та кумағы чіға мүнді мәкі, чініға гүгі, гүгі өттіңна, та шылы чуа енжі жүгі дізжімді агына адығы етігі дәуікі. Шылы чуа енжі дізжімді шын цуна шаға нердөкі мү. Та нүү жуа тенадура лусера темди онт комек тэ кугда мчун дэ када иде тони жигнита книг та цугунэр кни варат када зи тэ и мчу жигнита дэ кванд инжина шэлэ чиотэр жу шэлэ чиог шэлэ чомот тони кванд дэ та кван кван кэшин тона тэ та чи касык та гомунда тэ шэлэ чомашни тэ да книг жонхунд лижу ндомузэ итэ я тэ жигнита жонхунг игэнд ланд тони князгой Kumaagi nyang shali chiwungu kori, ta tuntung dira shigu yukwa zungtung ta jingni da, ta dhumu ziri. Tan dhani jachigi nyang kandamba sandazi chionu, ozu chintsangga jenuwa na chukka, yang na, ta jenuwa kisho uchuga langkur, ta uchuga kuma, ta chiga nga khanna yungu gurumbu na chukka, chizgi na chukka uchuga, ta chiga hama di tsirgudi tatsu, ta tsangma, chiga tuntung mekindu li tkhe zhang chukum. Yamuni ji kanunga kacha chatsi xeli jitani, dhe ta chen yuk. Tengi tanda jigni ta chintsangde nyukchazga maaz di tunga. Nga chun dittang dittawi choji maaz a tkinyung. Tukhu ta nga chun dhani sandezi chu uchu dhenjina, chikinjina kachina din yuk di tatsu. Ta denkhang nu nyezgra yongi, denkhang yigra kori. Dhe ta nga uchu jigni chintsangde, jigni jina chintsangde choji ratara meka. Choji meka? Choji meka bhe. Tengi ta tundra di zi Цгэзэ жигэнэ юхуазунгу, чэнцэнгдэя мэтэдэн джэгтэнэ дэйн уэнда гэрэ. Тандэгэ чёжэ нямэ инжэна, ачугэ тауэ кэгэсэнда гонгтэг нямэгэ сунчунгэ жонхун. Тангэ чунтэнэ, насэ дангэ мунгэ чунтэнэ, та нязэ тунтайэн. Дэнэ кэ инжэна кэгэ, ачугэ кацэдэнэ джатхунэ нэгэвэрэдэ нюгэрэ. Джатхугэ нэгэвэ гумэстунсэн джачэсэнэ, та ачугэ алголэзэнэ Sōmāzi māsh, tā nyōngā lī tōngdō, tōmu lōlē nyōngā zīn sāgu. Tēnē tā shū kōchū yī sāyā gāzi mañjūk. Tēnē tā kēnī kēgī tā kē tsōntgā dhuā yī dē tōngdī, ngī tā jīshā jī gu gu zī. Tā ngā ngā ndē kē lōlē nyōngā kē tōngzī bē, tēnē tā kē kē chāpā rin jā gu bē, ngā yī jīnā dē sōng kē chāpā rin jā gu gu mō, shōng kē tēnā tā rin jīnā. Tā kē tā tsōntgā kē shōng kē kāyā nā rū tā nā mā yī yā. Та капри нонни рахсар, гачан нонни ра мэнэй, дхэй танни, та кэ губа мэла та ngачу цай юнгзу му. Ngачу цай юнгзу, та кэ шчихуна чизэрэзна, та жигни чу чэнхэна сунна,

야

Я тунабатана лаварнгзэн таркэлэрк нямунди нянугу джис шунэ ковдгнугэн цамди лагти кэн нарзэнтэр кэмгуми лесэн гашин кэнчэ дугус крэва тат лама кавзэн чикэлэн ви тэнэн сэнэ мэнлэзэ ин тана варкэнди нацэ илхан чигтэ тэнэн цкунугэлэрк нямуди нямгэр унэзгэл

Yeah,

Эсэра нигласли энго иртуурхоку орнанго иртаркал артама таргарчардыко лачера ахшора тангер ахшэнго яхлон ордхоку ташан энго чуртонжа амбами оканани эго хунзайнал ашап ордёмчан энго хшучера ахтамара тангер ахтамэнго канчигэн ордо ку тахан енгол хала яди яди асна ко яди денго урадо хонкэни асна ко мон ба чори дакар хэнса ма асна ко матно кури чубурадо хусова асна ко чака юла димасалартон орта асна ко чорка юла намдонг сойке хама ада асна ко котга еди рда чайган дерк кун асна ко мангу юди драмаро хукаян азара асна ко тон буин ди чоро тон таро асна ко йона тнга та хама да шони асна ко чигин жори савсян ала ман сама асна ко матна кун ори чушамадан дова асна ко чак юк димацалар гепа асна ко дарк юк чигчиге хама ада асна ко котгарити гатан бунга семса асна ко накуин ди сонфати хисока асна ко нон буин ди чоро тошог умра асна ко чорна тнга шашапа халинга асна ко хлава чори томян цога кэда асна ко нико тири чулапа халуга асна ко лук юка адамила ха ордин асна ко як юка ледонге хама эда асна ко котага еди мартонге хэрэка асна ко чэмбу юнди дима цалахла дона асна ко рондба юнди каньоца каньоца ханьону асна ко котага еди

Jogniyaglamalava,

Ego,

0: ларгини, мэрсэрэгэрсэ кэно ларгини, дэтонэн гогэрэр бэтгини, дэстина хагэрэр бэтгини, кэроманьэги джамсочини, мэрсэрэньэги торчартгини, тантамугэнгина ржэкуцэлэнгэн горэняндэзгону, кэромихсини магъвчэонэзгунуды джэгэгэтэнчин, ргозгэсэмчэнтэ тамчэдину. Я тэнчони харчугэнтасаям тони сондэина, аямолэкэнэргуину, дэкэргэ харбэрэрджэлэн боини, кэргэ марбтун сошкар моини, дэгэнкэн соксэм риакона, вахасэсэма лунгэвчёли, ржэкэнтэсэ кэвджанчайину. Тахтон гмбаркэлэн ину, вахкэнджэлэ тиксэину. Дэнхэнгару рэхсэмстэ абджана, ргонкэрсэк тэнгэлонсэн канэрдэгину. Гонщэру лунгсэм чэк абджана, чэксэнгэн джамдэр чэксэн канэрдэгину. Дэнгэна аянкэркэлэгину. Та тинчунэнгэна тэгмарунгэна вшанджандага. Чэксэн вхчана нянджандага. Кэргэдэм нэвшардэглэнджандага. Намрэрэ кэгнанджандага. Аянра аргуужэгжэмазгону, лэгэнкэртунгэнэртэзгону, латамчингарнэгчэпа. Сэвэрэта нашухтэсу. Тасунман тэнашунтэнсунду, аянгэлазгукару. Дэнгэна рамайну. Андэйдалинэнгэна сочэ тэхэрдэмундэнэдэмни, шэчачагэнголурзайдали. Авджатамэкэкарэлуйдали. Тавджанэгэнтунэрэдэгэдали. Тачэнэгтэмнэрэдэгэдали. Айрдахсэмгэкадэндэ омагэдали, кэромэрджамцэмчэрэкону. Аргэндахсэмгэкадэндэ хамэркэдали, марчэркэрэрэвтэсгэкону. Дэйдали эргаялиону, втусэмэйону, казэгчэгэйону, казэгэрдэмэйонунди, нэрдэгавахтунгэхсэгсэнэйэнзэрю, нэхтуанзэмгэхсэгсэнэйэнзэрю тэйн.
1: Ярыйго, дайнаңа тэрэн цулу гаяндан пхигмо, ңартанагнагка топинзан тэн, ешкан салымгагдунг ешабтани, гингары гангаш тасую, уфтаму гангаш тусай, юндунгар, джишкин, гогах нирндахчи, фианна янна, даңан корик тунгчуб гаштани, тэрэн фекуа куртун цыгазыхчи, да, нама бахсарнду фягазыхчи, ина янна, пчерэн корик тунгчуб зэрко дюнда, вше ночи инжихтин, нам чачи сэмчин, да нека, кчиглах чихтин янну, да не гала нехтин янну, дартау вжердика равжа янну, кчиг минна мэрдигну, рдепа самцыка толло янну, кчиг минна мэмбэрну, да не сарх цага кину, не сага шцара кину, нунда, вшен мургу канчи ухсарзы янну, мрамргу раму мбртузы янну, тандиш тани ни тэрэн чинна бахсару чи аксаршезы ги, нахчум рама янгризыхчи, ина янна, урсардын кави жанкам, замланга калангни хсамба, таканта си лордиш тама хайр танг данин, цо чахур ярмы зэрц омагла ярла тэгни, дахер мэрдин вовмбим туцэттан, цо чахур ярмы зэрц, гансамдя чихчим таних гури, эрм цо дэнджа нирни, чабдин кчия вжигни, чих фяк гона янна, да фянна фякка ардя дяче назгри, дарси наш цига лондаб чангман назгри, тата и нармамдар захсамгон гокум, ктерчи нахсамгон джонкум, ктанрулыксам гаштэгни, кто кэмбав чавжир мэнчит, мэна мамдар захсам янчэнни, тата эрм хтурэр ба кохуа ксэрка кэмонни, мэна джамцу штэва гаяи кэмонни, вжирна мэцрэни чоул хай вдарца, вланна мэцрэни хтэрна хлэй вангзут, та самта кэнгэ корни кэнджун тогонни, садхурманга кэнгэ нирманджун тогонни, чому лами гэрцэнда, та сиколин гуна кэмук кэнгэни йону, кэнгар мэнгуна тунзэнзгэ йону, кэнгэра кару шэркэм чуртэн вжянда, кэнгэра сэру нямих сэржа намжа ну, дар зару рмэху хуау чагмэх чунда ну, нагэра шигму амгэмим сунчэнзэнда ну, да яншэн чэвэй хуцатэн, тожэн джэпи джагэра, тэншэн сэнвэй чоу, ика кава кэнчэн вупэ сэнгэ, кэнэр нга мүрэнэ, лэмшча мүрэнка, шикча чингол ngurэв джавэй, ксэр сэрэвэй тэнмэ худэ халэ, кэнэм кагэн ярэ дэдэ, са кагэн мэрэ дэдэ, дэхцэкэр гу мэнна кэрндэг мадэ, рэшчэн гуму мэнна кэмдэр мадэ, Тоарангу хамкэр гонни тади, мавасад гнян кактер кэгэй, тандиш тани эчоу дэрэн вибчхэрэ па чака, мицэг тунчэн сэмэн зэнджизгдэ, гундхчэн нигэм зажиз, хчихян нэнэ, дэчэн нами чэнэм самни цузузунгэ, хчэтау гонгэ кэзгдэнэ, гингарэ кэнэн зэнзгчэр жулдэ, та эчоу ди дэрэн карсэн, сакэдрэ тэнэ хканни гоггону, чатэнсэн нэнэ тэгзиндэп гону, тэгрэнгэ кэрэхтур гону, хонсэрэгэ мэхэт гону, сана хум чэба гону, гэлэкарди нэгди Анирэн камчин тамчир хкогонни, чагрэн гамчин тамчир кторконни, варэш чих чух чих тамчир ксоконну, дэнда тэг цангмагы, дэ саркур довлгу яконни, ктэр кафшир цунг яконна, тэ тэг цангмагы, рэнгли чэнми рэнгна конна ори, варэш чин чэнми тэнгна конна ори, дээш тэнгни чин намби хусим тэнга сунг индэнгс гэжу, вшан крахдэна хэнгэ тэнзэг чин тэнжэнду, дэрэн вшяка чин нэнгэ тун чэнзэн, варжэрэн чин нум бэрца чэнзэн, нишэн допи шкачазгэн, нирджэн допи симтэмзэн зэржу тайн, Дайын жықсық ғарын сандарынғы өчі ұқсың ғонады, ғарынғын дарынғы үшчің ғонады, дамабдері қанқыр семен зәнгі цығын, мамбұр ұрыштың наңа дәді жойын, таңғы шапа цыққым жүң сәмен, немжатық зорын жүң сәмен.
2: Қысы бей қаңтың жаң өлін чоңбей, памеде хөбзіғын ұры, херіп сәді ғамар жерін чығ
3: རྒྱ་ཤིལ་ཚག་ཨོ་མ་ལི་ཐོན་བི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅམ་རས་ཧེར་པོ་

0: ᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱪᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: ᱭᱟᱱ ᱟᱪᱷᱩᱝ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱟᱪᱷᱩ ᱛᱮᱨᱝ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮᱜ ᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱚᱭᱮᱞ ᱛᱮᱨᱝ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮᱜ ᱱᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱟᱪᱤᱜ ᱚᱥᱴᱚᱞ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱥᱠᱟ ᱞᱩᱝ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱱᱡᱩᱠ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱚᱜ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱟ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱞᱛᱟ ᱠᱚᱡᱤᱥᱤ ᱭᱚ ᱱᱚᱜᱟ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱵᱨᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱥᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜᱟ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱤ ᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱮᱨ ᱜᱚ ᱱᱚᱜᱟ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱪᱚ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱨᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱜᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜᱟ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱤ ᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱮᱨ ᱜᱚ ᱱᱚᱜᱟ ᱥᱤᱞᱤᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱ ᱫᱮ ᱨᱚᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱴᱷᱟᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱩᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱜᱪᱤᱠ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱤᱝ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱮᱢᱚᱨᱟ ᱠᱟᱭᱤᱝ ᱴᱚᱢᱩ ᱨᱤᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝ ᱪᱷᱢ ᱨᱤᱝ ᱥᱮᱴᱚᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱩᱞᱟ ᱞᱤᱜᱪᱤ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱥᱠᱟᱞᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱯᱨᱛᱟᱝ ᱭᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱨᱥᱟᱥᱮ

mañen jo yang na me tang me den ji ra me tang me yang me tang me wa ran de wa yi ti ta zo ta nam jin de zu bo chong chong ci dam huin de de yi lan zin jo da ha jing ge gal chi ga Я ж бочунчунцо дэрнгажи гэ чөцөрө нямчү гэ цэлдэ лобжон ногэ тамхын да сэмкө ж бочунчун цамагэ яласа уйрин зэн атавта я тамхый тонгомо инжина арэрв купах сэрчи кэн ажамс купах гэе гэ кэн тамхый гэниа мо чхти кэла ямшми штоти сила зэнми тамхый сэмба мо чго жа юрун мэнжэ мэ жа чэ юрун нёнжэ мэл Я, дэштави тамхыс мал хобжон ног чоне янга цу цамаг нямге лобжо чомчон обжин чэнлиг лангног гаярлир силасир гоног шилэн хэмонди ронюн тангчигся

아지 멜라르간 카란드 아차가 송그 깁슬치야 긴드므나 아차가 송그 시르마요야 기탄츠나 아차가 송그 샤

Ya

Kisong nak noche men ki gula la melo alazgiliyadi.

엔 조리나 고르둥라 바하라 몰랭고 나가스 마리 샤즈기 요 고르둥라 바하라 몰랭고 고고나우 머칭 예즈니 요 고르둥라

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ну да только я ну то маки гыц машина работает гранде рахрам гысена та чигил жат чат кова жат дета америка тусин дали жак мана дык та дивзу андыр ки инжина та лика мана лик ну та ти дота кчогла чагману та лика дугунда чачыл нин тига пат чачы жүзүнө чөпкил тамовара дик ну тени та катыл дина та дикла та мену ada tamo ge cha cha tota ge cha tota ti se dali da li zo ga tama ge ti ya sa de na chuk ya na ya lang de na chuk ta ta ta ta i dali ta kun chi li kan mo ma de li ni thop cha no no ge yo na ta li kan de li ni ma ga ta nga su go ta pe zo jina li kan jina ra ta ni tsa cha tsu je ka li kan mo ru ma to li na ma ga da tamo la chen su ko si dali ta ka ti ti ya sa na mo ja no ge ni ma ta do ko ta ta Sto to potete clio ni tomo de tada no se se conunda. Ta tu ne tu pa livzoa. Da ter ke tama ge si te ke ya se jam no ni mate ten clio ni tomo de tada angela to nayan. Si ke chob jil doni zo dali ta ngach ti sin se conunde. Si ro chu ge so nda mu yok. Ina ke te ser ke lu da wa chini wa ge na ta ni se ta ja se chob kun ten clio ni dali ta da wa nga wa ge chulu ge da wa nga wa ge se si ne conunda ta ne tu ti ti yen zi da le tan kri yoni tamo ki ti teni zon te ta an di kolore zin ta da no se a chigna do konde ta di ne tu pa zin na chu ko na li zo a zin na chu ko ta tr ka tsama gi ti ma zi ti ni ne ma te ta ti ta te ko ni tamo zi ta tsel gun da an tu ne tu zin na ta lo ma la se ki an tu na ti ne tu ti ni na ne tu li go ni na do ko ni tamo yo na tan gra yo tamo zi ma ta da ne tu pa ki ma sho go ni ne ma na ka ki ne tu pa ka ki ne tu ki тичита до потати емори копти ио но нема та до поте так чу чу дитен на чу кота мог нема зрендо
1: ри ри ри ри ри ри ри ри кварен чи гирген кони гирген гычу та телан низун да тани чу нахчик нанга гыти сол яна консан гыти чун ди кио гыти хен гычу да нахчик неман да г чу дан да ngochu т гаргам зам ди лоч нам баг нан нан кыр гын нахчик ти чун да до куч хадгин на чи да гычи жимсен жау чи че пухи мени томоро ёна танти янг гин та кони чу нахчик дичендэ мочэт гаргын занд гинэр титанадаг чу нахчик дичендэ дгонди лоревжин зунга дайтын гав цавахчи нани зунга дайтын гинэр нганд мозга та нанганд ёк лочай нандали коин нанда сосу гын нанда терги ёк дигэнг чу нинэр гав г нан дала лочкна бан сонжинар ян лопча тан качи гергин тан качи ранг пай тан яна пама г кам ден жог ок титан ян чу нинэр гав динэнде Tasha ichogu denjak kurenanda, sovjong kurenanda, dala sokwa ngi tani yang tsezi chin yamchogda to hangi gosa ngi tani talo chung namba zo chingo chuzgar ngam samri ena zi. Ta tenang galangzhe randa tawuz gobri jamni inti nanada gergin gichu ta ngakchi gananga gakamde ta shayi ghi sifchul denjak ran rondik chosumda zo ta shayi ghi tsumnayo nu pamaranda ri, pamaranda gichi to nangra nyamchogu gosa ganda ri onina dazu ngi tani gergin kabda ri ena.
0: Ori ta... ওদে চাই কি সিপচটান রোডিক চোসম দগে সোনি ইঞ্জিনা তা থোমর নওয়া তের কোনি কাউর দেন তালু তাই না তাকন গিনা কন তা দেন জক সুন্দনি দান নতুন মঙ্গা সে চঙ্গ তুলি ওনা তো চুগা দিনা তা চলু দি নিতোন ইয়ার না লোনি জোতে তা কোনম নি ই চামং ওহল তনি তা কগে দিলম মঙ্গা ইয়ং ওতে ইদালি ইঞ্জিনা তা কচিং আসম থিসেন ইন দ মোগ চিং আসম থি দেন জক সোস সেন ইন দ মোগ ইয়ং তা কোনদা তা ইঞ্জিনা ইয়ং чигнэ дгонда нинге зулта нинжанга нема кызга лута тувони сыру зулгуде кармас чыкден дхлозу тонду тар на инжина карманга ян замкрори гза джимат зулгуде туву лута тувони кауте ян карманга гден дхлозу тонду та сым тинжина кармасын чышта та тернгэнда тава нахчык нэсу тичинда тава ягна эргэнна тава танда мутичина анава тергуни кауте та кармасын чытамба гден дхлозу тонду енамда тунгоз гден дхлозу тонду гунда рома чусек гоз тейона дата анава тергуни кауте ян та доктор эри гозу на басту ин дали та рома тама та гден дхлозу гунда шелон шта гота лахтри ту тетри торнан эту тх соз
1: нари
0: та кисе рере салиуна та чихын дугжинан демдик кисуны инженера та лангкор лангкор гынаны эле чылыктыг мен ундан да та не маңганын не гали да окханын да атанда чаңгуде яна наман дүтүт тоны лангкор гынаны яны чы тал лу гори лангкор ва к чыкчын соң жонен качынын да тымыг наман дүтү тоны да чутунын чутунын сона та чыкын дук кылып тайын да тыгна яны чы сай чу ятти малдын кандгынара та Tetan de kunda sigok no kwa gyan tandam de yosito de yona tetan de kunikuni jogini karte

杨长兰切开那个老门西进来，杨拆开了个大街老个门东进来呀，过他个大个龙老个出去了进了，红布大龙家伙的，他七十个人马不上的三妹，呀个浪真的马三住了，他们都没些那那了人。Шарпа сейна солағынул зен оғы қвейт арты. Чо нехчекі чымшілі ғудын мейкі. Мандығы сосу ғанейла жо зене. Хомбо чотон жау ғон жо жора шамбағы негдазгі ғосонс. Шамба затара лекіркі ғосонди. Я ақы хун чо чызық сон жиыл зеді. Хомбо чотон жау ғая она шамбалық. Xirji norita ngarangi chir yul. Chir yurtong la nga samba zongyi nira ngamba gneisi tunda. Xirta galangi garkishjiye zhigna. Ko gupu zu ngargo kurgo zina. Galang jau shiqta manchukka sami. Nga xirjiri yondun tayinja. Ta terang zangjo mazangta. Xamba choksa zini. Xirna gayang garala ta xamba galaga zhigtansi. Шамбагаш тарон хомболог. Саси нго нагнар нги яра ши пуджух кагара. Дахчирху на рух жуи саси гиндан танжо зене. Шамбагаш чотонго лакка гаянгарала тазонй. Лекар кана асонди. Саси гадабла сипчика я хамбах тарон гачизгзэка зеди. Шамбагаш хапчазг жави. Ндарнцог жалун нам. Тихухтан не ламанин. Ака чотонга нюх джави хсирте кырджо кырдокара ачо хцимо сизг. Хкапсы капчундах наминин зизг. Тади джабла сибджика она хтагрон хомбу чалашо сонй. Хтагрон хомбу чотонти нга чизг зизгена сами. Цим тецумга нганта ласига чонта сонди. Хватты лала чотонга ноти иргухур. Лала холан. Тамчика акети дайжуди. Таси гжабла сибже тэг чуатан живи гога. Я коре нюн тан хртагран хун. Джаман гари хия жи юл зони. Таси гжабла сибже кагаланда зонсг. О на гая. Гала ла ла му а ла ари лен. Ala ta la la mu ta la ngari lena ya. Ta la ma ya dama ngar kum chogo gori xam. San jal milar chaga ur tigta ngari jiga ya. Yang xin ji la par ngan za ta ngari sul. Sanda yi sa ngu ma shi ngeri na ya. Dan do long shtag tang cha mo gu gu jiril. Yang chi hong ma ka nyang zong gu jiril ya. Yang la gir gar mu nyang jil gu gu jiril. Ngan ban bi jab la sib jil ngari sir ya. Yang chim dag so urkan sab ngari te. Yang gayang kar lig zi chal ta ngari zon ya. Yang lig jar chung bi tab shig ngari te. Yang huang sir ji yevi tonggu uchiga yana ya. Yang san chinar jia uushkan tsaba gari la. Yang gdab la ngayi tsalata gari zon ya. Yang galang mga chapi tapsi gari si. Kadra-tragandala vi tongo uchigayana ya.

0: ཡང་ལེ་ཏེ་ཤི་སེར་ལེ་མ་ཟོ་ཝོ་ཅི་རེ་ད་ཀོ་ནར་ཏ་གར་ཡལ་ལ་གར་ཡི་ཤོ་ཨ་དྲབ་ལ་ཏི་བཅུ་ཁ་ཏ་སོང་དེ་ཏག་དོང་ཝ་གཏ་ཏ་ཨོ་ཏེམ་དེ་ལ་ནོག་ཏང་རོང་ར་ཏེམ་དེ་ལ་ཁསོ་ཏབ་ཏ་ཡོ་ནར་ར་ཏ་ཏ་ཐང་ཡི་ཤ་ཝ་ཟག་དྲབ་དྲབ་ཐམ་ཅི་པོ་ངོ་མེ་པ་ཏ་ཆང་ཧར་ལ་ན་གཉུ་ཚར་ཨམ་པར་
1: ཁསེར་གུ་ངེ་ཤེ་ནར་ཁ་བ་དར་མེ་ནུ་ལ་ཁ་ཏ་ཨོ་ཤ་ཀི་ཚི་ཏ་ཅི་ཅི་ཅི་མན་དྲབ་ཤ་ཝ་ན་དྲབ་ཇུ་ཤ་ཀ་མོ་ཟག་ར་སམ་མེ་དེ་ཇུ་ཁ་ཏ་དི་རྡིག་ཅུལ་ཁ་བ་ར་ཇ་ཝོ་ཏི་ཡ་ན་དྲབ་མེ་ལ་སི་ཡག་དྲབ་ལ་ལག་ཨ་ཁ་གེ་ཏོང་ལ་ཁ་བ་དར་ཚི་གེ་ཟག་ལེ་ཡོ་ཨ་ལ་དུམ་དལ་བི་ནན་དྲན་དྲ་ཁསེར་ཟུ
0: Тэни чэг ихсэр янгананы агэпл хсэшэн хнгара хтаузгэн гойнер гэмсэн хчигнаны хке кадг нэмур дэл хсэн нарваз гайгди яртгрын хомбо тачи лоон бабка нда чуртэмдэлин соно ак чотон оргай хватэл тамчик нготи нзымлай нзуддэр хке кунжоноте яянти Арынчин хсэрка хтэрка ахкама чину лагсу, сами. Чыгий хсэр зонжи пи хсэрнжи та каланг хвау тамчила хсэр гогук. Нема ти шернянте чыга тугу кагаларни гнива хсэнша икуан гургата калан чирджил хсэр вазынга ндака лама вали. Ян хумбу чотонга хна чанай. Нембам хуньюг чи чанкип хнгари гакури. Шагмар намки чонзонз и джу сапшугдэй хэбсонс. Чрэхтул гала лака на чрэгий чихуа нянгу ржия замзага ланшуга хртачига юнгону лам гардон тэгэ. Тамзан цгэзгэ нэн чома чихуи хомбу санги тонжб зэджизу нэнгу гарданда. Ди намму нямбам ласуги гарка тага вави. Нам кун замзага танша икуа нгургата ғайып жоққа чығырыз күнгі өәуі. Нғу ғыу нанға ғайып жоққа үнгі тоң өте тәнлінді лаңыр. О, на ғайын. Яңағынығы дейшін ұшча палары әмім. Яңамаму қавлың әуәрчілі енді әмім. Nga nargi jib jar sab zhe yoti hon. Nga ngun lishton rash zagni yoti ham. Ta rim lakshik chir dintong yoti hon. Yang nyan nilm bimtang saya yoti hon. Yang thamchi hog nir jani khari hon. Yang tela thampukr jakh seti hon. Yan zimshangar gannir jete khari hon. Yan telan zimbashtag jese tri hamam. Yan sama santu kala khari hon. Yan tela santu likha se tri hamam. Cho chakza yo pin rumbu zori hon. Yan narik na chuk marton rigo hamam. Танша икуан гурга тигалата ланди аланга хватта кичап ка шятг тонсон карлата жумден ди хмман чи лами нгарджи тандан би ар разг лукуа гайон жуга тог юнкар танчиг лукуа гайеб жуга зонай шятг тонсон карлата тигаланда ланар о на я Ya jomdan hmanji la la yang ndala Ya shirbi chanson namji yang erchon Ya sand chertul karlib yang athan Ya ngandi ngango ma si yang na Nga xia zhe tongsang karl yang ser Yang shtam ta tsib jila chakuna yang ayana Yang nyuntang yung tanji yang ayana

Yang tsapir donwi yang sichubla ya Kalar gao njoku yang trachar gyo ya Yang shchintar dikwi yang tsangtsangar ton ya Yang shakshil ringga yang mechin bar ya Yang tsatang trafsh yang bayi tan ya Yang alak shil shini yang dorji shig ya Yang jindri khwaksim yang nimani ya Yang zalmil ndrayi yang charwa bib ya Yang sunam yundi yang ghanwoli ya Yang tarki longchul yang semil njo ya Yang chutul namang yang tewali ya Yang dug rinchina yang wangzul shi ya Yang gharmpong migi yang jikwa kina ya Yang ardangwa agdrayi yang rtanta shio Adang ati khumbu nima samjib kagalata langay Laka ghadozur tahandi Yang ikwa gai ga ingu ganiwa ta chatansi Tani ikwa tam pari gaiyon shuk chagra nirchim bar kondar naraz kastang abawi Yang gaiyon chi ingu tongo ti Sanjur nkorwi satil Seki ghanimil yuvshil Htokar stamchak chi tan tagdag shadi Khsirwi gai khsibji ka Ardagnil chumdan di shikcha tabi san nang tang dambi Sili ngiyor njong yi ghalilin tang chag Ta khwara kang tab nogo Yang ikwa gan gokhsan ba chad tang si Yang gayon chi ingu hniwa di Ardag chenzin chi tankil chag tang yiwar Awir nima chab zanga yedam khshinji shi kakar jangay Sandanga awichon sam ghalil la kor jang Shiam hnyangji shanchib ka semchi ghalil tang yi Хтинг на дах чинзин чи ингух жавата ян чаттанс. Ян гайон чи ингух санбага ардагн занжа. Адаг аранжин чи чапи гала джачир танди. Хватил хирв джамцин ти джитзин джамби гаян чи хкар жангай. Ян такви тави галалин танчи ви рати сока тави ян гух чик чаттанс. Тани икуата аджабр гаммартун джави кунга вави. Agi chi ingo tongo mu hanawa khirdang chi pi tenkil rjia chimbo chagdi chadong stenzin chukwa di tam chuk tongwi tangin zin la nyambar jag shza dingzib chi shikja tali yang ingo kardu cha songs tadi agi chi ingo warma ga chi paan dochak ka tenkil rjia chimbo chagdi ardong zin hnang aftan tenil tam chuk diwi tangin zin la nyambar jagi Allonga karanjinga patawi yang ikwingo chik jatans. Deni ikwingo ta tsawa uti khtam gi nir tup chi tankil mo jog di khsirwi nyambam tariq ti osla der ton gair mishi pi tangin zana nyam bir jage. Tili ton a chim bur tap ton noi khtsawi ingo ta chali tansha ikwan gorga ta tinyama qalanga khwatlar gogan da tanir. Di kapte Мэрчанга стоини хватил чаян тэнцог шохса хэвтанс ламга варна чэги гломбу хчих шох топдуни нямекра аргул тондг зиджот гамгдор сонор ламг ти дам циркулар давал нэрв кэнда чай штату кайг данс гаджавла гэрмин тэшинг ямил аргу тондг зиджоти галла ала замз гэлэн ломил хта нгонгл замз гэр жиглом майва ndaga jawi aghawa hantano nyangri ji. Kayog na sachi hrchangmon dandrazi kono tina longi chikar songs. Chona yonu trgi ghamag nyekha zamzik chikashi. Tin chona yonu tamchipo lantur lontur kawas songs. Tani marchang rinchin tarlaga soye khwati jiwo ta tingso gandra malhewi. Khchikchi ghigdi chonanga ghalibdi tanchi yin chonchir. Qalanga khwawu cho raga lala njokur ta chedi Khwatil ndamtsir tsirshu dawa lhendrib
ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱨ ᱡᱮᱢᱥᱤᱝ ᱜᱮᱥᱚᱭᱱᱤ ᱧᱤᱨᱛᱟ ᱠᱤᱭᱚᱝᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱱᱥ ᱢᱟᱨᱪᱤᱝ ᱟᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱞᱟᱜ ᱠᱤᱨᱠᱤᱱᱟ ᱟᱡᱟᱣ ᱠᱤᱥᱨ ᱠᱟᱝᱜᱟᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱯᱤᱥᱤᱝ ᱥᱟᱱᱥ ᱜᱮᱭᱚᱱᱚᱛᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱦᱟᱨᱚ ᱛᱟᱣ ᱚᱛᱟ ᱥᱚᱜ ᱠᱟᱫᱟᱵ ᱛᱟᱱᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱞᱟᱱ ᱥᱚᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱢᱟᱛᱟᱵᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱱᱚᱠᱩ ᱨᱫᱮᱭᱤᱱ ᱡᱮᱫᱤ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱟᱨᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱜᱥᱚᱢ ᱜᱟ ᱟᱨᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱢᱪᱷᱟᱯᱚ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱨᱟ ᱟᱨᱜᱞᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱝ ᱢᱟᱭᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱨᱱᱚᱜ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱱᱟᱵᱛᱟᱱᱟᱨ ᱞᱮᱥᱜ ᱭᱚᱯᱤ ᱠᱷᱟᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱞᱟᱛᱚᱱᱤ ᱛᱨᱟᱣᱟᱭᱚᱱᱥ ᱥᱚᱜᱟ ᱪᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱜᱥ ᱥᱟᱨᱭᱟᱱ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮᱜᱫᱤ ᱭᱟᱱ ᱴᱨᱟᱜ ᱛᱩᱜᱩ ᱡᱮᱣ ᱜᱟᱞᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱧᱟᱢᱩ ᱧᱤᱜᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱴᱨᱟᱞᱮᱭᱚᱱ ᱟᱫᱟᱜᱞᱚᱱ ᱧᱮᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟᱥᱚᱠᱚ ᱧᱤᱭᱟᱛᱟ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤᱞ ᱧᱤᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱣᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱨᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱯᱩᱪᱪᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱴᱨᱤᱜ ᱥᱟᱜᱢᱤ ᱫᱨᱛᱥ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱞᱟᱣᱤ ᱥᱤᱭᱟᱡᱤ ᱪᱷᱩᱜᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱞᱚᱨᱟᱞᱚ ᱧᱟᱜ ᱠᱷᱩᱠᱤᱱᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱤᱜ ᱫᱚᱠᱚᱡᱜᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢ ᱭᱚᱠ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱝ ᱜᱚᱥᱚᱭᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱟᱠᱷᱵᱟᱛᱮᱛᱟ ᱥᱤᱱᱞᱚ ᱱᱟᱜᱪᱚ ᱥᱤᱜᱢᱚᱞᱟ ᱭᱟᱱᱴᱨᱟᱜ ᱛᱩᱠᱩᱞ ᱡᱟᱣᱩ ᱜᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱭᱮᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱜ ᱥᱚᱭᱱᱤ ᱭᱤᱱ ᱱᱟᱨᱚᱝ ᱩᱡᱜᱟ ᱪᱟᱡᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱪ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱠᱟᱱ ᱴᱷᱚᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤᱴ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤᱴ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮᱯᱚ ᱴᱨᱮ ᱫᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱪᱩ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱱᱟᱜᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱥ ᱱᱟᱜᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛ ᱛᱟᱢᱪᱮᱯᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱪᱷᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝᱜ ᱠᱟ ᱴᱚᱝᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱᱟᱨ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱟ ᱴᱚᱝᱜ ᱠᱷᱟᱱᱞᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱟᱢᱚᱝᱟ ᱴᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤᱥ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱞᱤ ᱮᱴᱤᱫᱤ ᱡᱟᱪᱤᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱴᱮ ᱫᱟᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱤᱜ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱞᱟ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱱᱥ ᱥᱮ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱪ ᱜᱮ ᱴᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱫᱤ ᱟᱯᱟ ᱴᱷᱚᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱟᱢᱚᱝᱟ ᱛᱟᱜ ᱴᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱭᱚᱝᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱜᱱᱟ ᱟᱥᱮᱨᱟ ᱚᱭᱚᱝᱥ ᱥᱮᱨᱱᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱝ ᱡᱟᱣᱚ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟᱣᱟ ᱨᱚᱠᱩ ᱦᱟᱹᱱᱭᱟᱹ ᱛᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱚᱭ ᱦᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱤᱜ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱥ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱝ ᱛᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱜᱩ ᱛᱷᱚᱢ ᱛᱷᱚᱢ ᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟᱣᱟ ᱨᱚᱠᱩ ᱦᱟᱹᱱᱭᱟᱹ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱭ ᱜᱤᱛᱟᱱᱚ ᱛᱤᱜ ᱫᱮ ᱠᱟ ᱜᱟᱞᱟᱣᱟ ᱨᱚᱠᱩ ᱦᱟᱹᱱᱭᱟᱹ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱧᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱠᱮᱯᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱚᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱥᱚᱱᱥ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱯᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱱᱤ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱟᱡᱠ ᱟᱨᱩᱥᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱣ ᱛᱤᱜᱡᱤᱨ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡ ᱠᱮ ᱞᱚᱜᱫᱚᱠ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟ ᱟᱠ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱫᱚᱠ ᱡᱮᱫᱤ ᱴᱨᱟᱠ ᱴᱨᱟᱠ ᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱫᱤ ᱢᱮᱠ ᱡᱮᱱᱚ ᱥᱤ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱠᱮ ᱯᱟᱴᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱮᱨᱟᱭᱚᱱ ᱜᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱢᱟᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱴᱨᱟᱠ ᱭᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱡᱟᱨᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱨ ᱥᱟᱢᱤ ᱦᱟᱨᱟᱪᱤᱜ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱥ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱨᱚᱱ ᱴᱷᱚᱨᱡᱤᱨ ᱵᱮᱨᱢᱮᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱦᱤᱱᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱫᱮᱣᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚᱱ ᱟᱢᱤᱜ ᱪᱚᱱ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱞᱟᱱ ᱥᱟᱢᱨ ᱫᱤ ᱡᱚᱛᱤ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱨᱤᱜ ᱛᱤᱠᱟ ᱦᱨᱤᱝᱟ ᱴᱟᱜ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱᱥ ᱛᱤᱱᱭᱟ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱨᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱟᱭᱟᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱵᱟᱭᱚᱱᱥ ᱛᱤ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱩᱛᱥᱟᱵ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱜᱨᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱢᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱛᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱢᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱞᱮᱪᱩ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱢᱮᱞ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱫᱚᱞ ᱠᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱹᱱᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱟᱜᱚ ᱥᱛᱟᱜᱨᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱥᱢᱵᱚ ᱢᱟᱨᱜᱩᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱜᱚ ᱡᱮ ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱨᱟ nga apa ga khsambun de kin jo jo cho wen jig chak ji jer sa mi om ba zara tagrong zang gan de ka ga ko sa ji ta ra ta a chu ti khang ta jo jo ga

Кава медитата чудиш каму зиде айолара. Та чизги гуга зиди. Саргу кэта инди хсанья намара. Та сон и чамо шатанна ганара зину. Хомбу чотон ngo цай. Ахан, та чамо шел манин. Та хсанга сан хсан цги тонга зиде танс. Хирнин ян хынгар жинта сонди. Шаблон нагцо шигмо гар джабшук. Lompu tanchon chansil yo nushchi tana Allahkhan ta nyaro rong khchire waddo katawa Khtsemo na njibshya ga shikla lengko na Khtsawa na mondri ga choran chile dajyo no tiswa songi Khwate tamche ka Allahkhan ta chetzgra machok Shakzgra machik Chibshya ndibshil mepar laryanshira wayonsk Yongo nu lam ga yongar jaktakzga tigi Хуачун гаймдык токвага хумара чанкеб нингу гани сора хуарму дабнун тар штыглан самиркин даг жей саттыңзыра йиндора тиньмаян хуарг нингу гани хмейтанс агар кана атунди си ларгу кызыне я апа тотон та тихан дар зугматывна хчир галанла нок ньор лап нгома харгинчо нанка галан хуаучу чапкын гомпама Allahkhan chu pihkarwan da seyo nina. Chu mozg tovra zidi, chotonga mozg tari. Allahkhan chu joga hkarwan da, hammanyin khombota yoke zini. Shiachin la khsantamga, hammanyin tikhan chu joga rukhzgishi zini. Allahkhan khpate tamchipo, qadrazga tiksao di shichi tagniyawaz kanayol. Tihtabka hammanyin gayan rukhila zitangzik. Хирнин шаблон нагцо мба тангмина хомбо чотонго хцоини хтаронго хватич хаманин хомбо лаглараини аллахонго тгниса тонгоди мбазин тавин цамота гарнжондрын жомрига хмкуага лам кагтанс тади аллахон юсун дцузгда инта сами ранга йцули сонди хомбо чотонра сячин карманига Kapa ga gayang alhoi, ardabchun khinta chenpozo wayoans. Si largu ka jasir kisar mayi nyama ga ghatra digi, agon khordo no shira chik tangi. Galakhan ga shtza tondi, ammanin khombo ti khhtari ga jayi galakhan ta tamse tangi nyeshag tangs. Nakhshog yedda ka rig, meli shata tawi ar gagmita ka sharan kore wayoanar. Di kamde, Njansi ga soyini, khwatili jiwo ta aronchin khsambu shogzong la nirgundaka wasons. Da yimba na njanchik jambo ombazanga ndaka minno shigamo. Lamga warna mrtaka dribgunzgo no lamga khtori. Moma atik jikhchik ta agu tankarka gannampang chupajin ta warna nga khorsons. Da yimba chotonga nzingo nizg yinarira. Та чотонзон тихан чокка вэсонэ. Хсэмбундэк маюн нухтовка мома читэгтэ хорзонэр. Мома читэгэ джифтур хонэ. Гамманин хонбо хогтанзэ. Тэнэ нжансэ ласуку аранчин чагмар шогзонэ тэнэ. Арджон тамчэ ланигну. Чагчэ бзгэ ням нга сазгэна. Хсэмбу хэрэ гэвэ тэнэ. Нжансэ гэйэтэра чакан дэнди. Хсэмбу тэ хтовшиг хачан чинэ топка нжанси тэ хиран жогон дэга тэгтанс тэди амргу кэн чэндо гэржави нжанси гайэ тэгэн чэнкэб нихэ замзы сатанс аллан гэ хватэ тамчэ пога лыква гэ кэви хиран жогон дэга тэг ян хира хтяри сону лга маниз тэ тави цэчи хсэмбу тэн дэл матва нима ардын замзы гэсонзра Хсэмбу ра хсэмму мргул нигин цун маланс. Чэр ар дога цэра тави. Хватыл тэчэгэх кэшуга хчун маланзэра. Янжон ра до кикэ нига газзэрчик чинэ утопка ngoyazг хтэн нимэсэнг. Нянцы зыга тамчэк чекайны мархи до нукабдэ. Хтарон хомбу чотонг. Хватыл тэчэг че чэли. Хсэмбу шугзонтэ тонтанс. Хсэмбура мргул хомо хватсэнэ. Фолавай дайжоди
Hombu Choton, Hawara, Lombu Tamchipu, Niamchik the Tony. Sechon Nora Stibjik, Shirda Jahano. Hsumbu, Murguk, Topati, Shirginga Zotans. Teddy, Hsumotin, Chando Hoi, Hstaxi Lahoi, Kazirsiker Jai, Chibungatan Lonsono. Aronsi Largut, Tetsumi Persiari, Dongaxin Zerno. Hsumu Hoganar de Satans. Di kapte xambu khara gwazi joti xant nam ka jari xambu choton gartang an chong yong di xambu choton shirte me per te dans arza chulla yu di xambu choton ge je gani ka ma te lokwa shi zo ge ge je ge je ge no a la tam de ma ru chin kum chok xambu chin de ni je ge je ge di xambu ten de ka xambu choton ayu nu top ge xambu di ngu ki xasong zira xambu chotong gu tangu xasong no maa xie gomba ar jiar gizga zi tans xirti zi di xambu xadok ka xiran kori gaso lhar jia lo zini yang xambu ta tara zi nor jibjin ta di chara zhang tab konin chang zi gana hor zons garson maa riga shkanji za di shkanji zi ga chakwa zam zi lak nye li Tele son di gailon maruz kanan na jiyo no Chagpukin jik saran wazga tig sonz Zige ziga sayang nangan joga me nuh kapte Agabde chorjir vermer tira t khabka shangay nangan zui Khsimo ta pukwa ganan na galib do no Shokchub zini hanganso chagazo tani te kara Mapa na gmarsit tantans Khsimbu jenno cha Mergu kin chando uqwa tang jiwa chiri gar kanan asira ton tangnir. Shirnin galangar jelun tamchipun diwindan shchirkhon rongca targinga ya ta galagni tamchipun dat tangnir. Agarchil temjil hamolimga galla pavar ngosum. Zedi taron gombo churjil di kichin awamma salimga gizikun. Lang poari ji shkirgay. Jelum chirta na qola Xichangzir gibchi kurga javnu takun. Xayishta ararindil, xayoncha ligrindil, ndancha shtarindil, jabcha samdibindil, xayishta la xuanchangdil, ndil mishig ndinna jubjil jib. Aghnsum kamba meri la merin chindil jibi. Hangukir meilonga dirka zamzingil tatagi. Ndinji chaga chianguga, xanyig purwa zamzgidali. Li arirjil vichi, kar jartig lingar. Chen tserma liqnu. Shibka shtar nga zami pala. Chen lignar zamsgi jayi. Khombo chotong jau ga galanda langnar. O na ya. Saya dam shtam jana ya. Agmaru chen ya. Yang aun la ar jawa yang ar jam tsun chin ya. Yang yir la ag mar jil yang khum ran chin ya. Yang chin zi hua wu yang ag lar na chung ya.

Arong it's a young moon, then you're done, chop chill, yazzy.

I don't know.

Alla